0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

смотреть назад. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге, нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие, которое...

на пороге. Неважно, воин, рабочий, поэт, у всех свое место в истории, и лишь предателям места там нет. Когда война на пороге, нам слышен голос совета.

война на пороге. А мы знаем, что значит война. Пробуждаются древние боги, и герои встают ото сна.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравляет.

Поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица. В частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию. Использованию по предназначению во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

дочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

на рассвете, когда меня вынесут. Без купюр в простынях, кто подхватит мою эстафету, кто вывезет, кто останется вместо меня.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55.
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. В своих соцсетях глава региона отметил: политическая воля, твердая и четкая гражданская позиция, обширные знания и стратегическое видение Владимира Путина служат опорой для всей системы государственного управления, а инициированные президентом нацпроекты и госпрограммы позволяют качественным образом улучшить все сферы жизни. Мудрость, личное мужество, работу главы государства с полной самоотдачей ради страны губернатор назвал вдохновляющей. Александр Гусев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, жизненного оптимизма и новых успехов во имя благополучия России. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов по

поручению губернатора Александра Гусева в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы. С представителями 88 регионов России были рассмотрены вопросы исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2026 году, а также совершенствование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инвестиций, в частности, инвестиционного налогового вычета. В обсуждении повестки принял участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширять охват программы. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. 9 октября в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомним, комплексная проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию. Использованию по предназначению во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Москве прошла церемония вручения премии правительства Российской Федерации в области образования. Воронежские ученые, доктор экономических наук, профессор ВГТУ Светлана Уварова и кандидат экономических наук, доцент Светлана Беляева стали лауреатами. Награды вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин за подготовку учебника и практикума «Экономика строительства». Средние зарплаты жителей Воронежа вырастут до 109 760 рублей в 2029 году, следует из прогноза социально-экономического развития города на 2028-2029 годы, одобренного мэрией. В 2028 году размер средних зарплат ожидается в районе 102 тысяч рублей. Реальные доходы населения, согласно прогнозу, каждый год будут расти на 4,5%. Отметим, по данным Воронежстата, среднемесячная зарплата в регионе в июле 2026 года составила 85 686 рублей 50 копеек. За год показатель вырос на 13,2%. Из Воронежа в зону СВО передали очередную партию гуманитарной помощи. Инициатором отправки стал главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов. Генераторы, бензопилы, крепежные изделия для строительства блиндажей и многое другое, всего около 5 тонн, были направлены в 169-ю мотострелковую бригаду, которой командует воронежец Иван Величко. В формировании груза приняли участие сотрудники воронежских подразделений федеральных ведомств и представители регионального отделения Народного фронта. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00
2: 255 45 55 Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Москве прошла церемония вручения премии правительства Российской Федерации в области образования. Воронежские ученые, доктор экономических наук, профессор ВГТУ Светлана Уварова и кандидат экономических наук, доцент Светлана Беляева стали лауреатами. Награды вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин за подготовку учебника и практикума «Экономика строительства». Средние зарплаты жителей Воронежа вырастут до 109 760 рублей в 2029 году, следует из прогноза социально-экономического развития города на 2028-2029 годы, одобренного мэрией. В 2028 году размер средних зарплат ожидается в районе 102 тысяч рублей. Реальные доходы населения, согласно прогнозу, каждый год будут расти на 4,5%. Отметим, по данным Воронежстата, среднемесячная зарплата в регионе в июле 2026 года составила 85 686 рублей 50 копеек. За год показатель вырос на 13,2%. Из Воронежа в зону СВО передали очередную партию гуманитарной помощи. Инициатором отправки стал главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов. Генераторы, бензопилы, крепежные изделия для строительства блиндажей и многое другое, всего около 5 тонн, были направлены в 169-ю мотострелковую бригаду, которой командует воронежец Иван Величко. В формировании груза приняли участие сотрудники воронежских подразделений федеральных ведомств и представители регионального отделения Народного фронта. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после, на одну минуту, произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
1: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
1: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
1: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Звучит наше. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Москве прошла церемония вручения премии правительства Российской Федерации в области образования. Воронежские ученые, доктор экономических наук, профессор ВГТУ Светлана Уварова и кандидат экономических наук, доцент Светлана Беляева стали лауреатами. Награды вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин за подготовку учебника и практикума «Экономика строительства». Средние зарплаты жителей Воронежа вырастут до 109 760 рублей в 2029 году, следует из прогноза социально-экономического развития города на 2028-2029 годы, одобренного мэрией. В 2028 году размер средних зарплат ожидается в районе 102 тысяч рублей. Реальные доходы населения, согласно прогнозу, каждый год будут расти на 4,5%. Отметим, по данным Воронежстата, среднемесячная зарплата в регионе в июле 2026 года составила 85 686 рублей 50 копеек. За год показатель вырос на 13,2%. Из Воронежа в зону СВО передали очередную партию гуманитарной помощи. Инициатором отправки стал главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов. Генераторы, бензопилы, крепежные изделия для строительства блиндажей и многое другое, всего около 5 тонн, были направлены в 169-ю мотострелковую бригаду, которой командует воронежец Иван Величко. В формировании груза приняли участие сотрудники воронежских подразделений федеральных ведомств и представители регионального отделения Народного фронта. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после, на одну минуту, произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, если вы уже проснулись, если вы подняли свои пушистые знамена совести, то, пожалуйста, вставайте, пора на работу, пора ковать, пора зарабатывать, пора, так сказать, шевелиться. Движение, как говорили классики, это жизнь, классики медицины, естественно. А вот мы, естественно, тоже движемся, несмотря на то, что мы сидя, работа все-таки сидячая, но я думаю, что сидячей работой не удивишься никого. Да? Есть люди, которые сидят либо на стульях, либо на корточках. И все это мы называем офисной работой. Но! А вот тут пусть каждый сам додумает сам. Вот в это «но» вставит свою лепту действенного характера. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Пытаюсь визуализировать утро. В своей голове пушистые знамена совести.
4: А я даже и не стал это представлять себе. Понимаю, что это фантазии. Пушистые фантазии Александра.
3: Сидящего на корточках офисного работника. Все правильно, я ничего не перепутал, Александр.
4: Самое главное, что конец рабочей недели уже практически.
2: Смотрел Тарковского, извини меня. Смотрел Тарковского?
3: Ну, что-то смотрел.
2: Ну, вот видишь, не все понятно, но смотреть надо.
4: Я, кстати, не смотрел Тарковского.
3: Не все понятно, но смотреть надо. Ты понимаешь?
4: Чувствуется, что Сашка смотрел.
3: Александр Аргольевич.
2: Я все смотрел.
3: Ну, вы смотрите, но не пересматривайте, Александр Аргольевич, понимаете? У вас слишком много уже всего этого накопилось.
2: Нас в институте нам... Ну, не то, что заставляли, нам предлагали смотреть. Вот, поэтому
4: а
2: я...
4: с чего начать вот человеку, который...
3: Неподготовлен.
4: Да, неподготовлен, вот чтобы сразу не испугаться.
2: Ну, как бы, я даже не знаю, ну, зеркало, наверное. Mm-hmm. Но мне так... Ну, все равно нет такого, чтобы неподготовленному, надо подготовиться.
3: А можно о подготовке, ну, более подробно? Как она должна происходить?
2: Ой, Яна, хватит уже. Хватит, ну прекрати. Ну,
3: это вот важный ты, момент, вот, смотри, понимаешь? Ты, грамотная подготовка, вот, это вообще, это очень важно, Саш.
2: Да я понимаю, но мы просто взрослые люди, говорим о вещах таких базовых. Ну, ты, допустим, к эфиру готовишься? Естественно.
3: Да.
2: Вот, и я готовлюсь, это же слышно.
3: Это не только слышно, но и видно, Александр Аркадьевич. Да, хорошо. Доброе утро, дорогие друзья. Мы надеемся, у вас тоже такое вот поэтическое настроение сегодня, как у нашего чудесного дяди Сани.
2: Ой, господи, дяди Сани.
3: Деда Сани, простите. Поговорим.
2: Уже времени нет?
4: Нет, говорите.
2: Есть время? Знаете, вчера я был в поликлинике. Вот у меня просто насчет пушистых вот этих знамен совести. И, значит, мне говорят, там, пройдите в такой-то, в 410-й. Я, значит, сажусь в 410-й, там живая очередь, потому что это диспансеризация. Я делаю справку для сейчас для государственного фитнес-зала. Понимаете, чтобы ну, не платить деньги за эту справку, потому что она стоит 3800. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Ну, я пошел в обычную поликлинику, меня отправили на диспансеризацию, потом оказалось, что у меня нет всего двух пунктов, я все прошел. И вот я сижу в 410-й, и тут говорят, через 30 минут он откроется. Вот. Ну, я сижу, жду, и тут подходит бабулька. А вот еле-еле, она говорит, разрешите, я сяду рядом с вами. Я говорю, пожалуйста, я убрал вещи, говорю, пожалуйста, садитесь. И мы, значит, сидели-сидели, она кряхтела, почему так долго, там, туда-сюда. Это, и я говорю, она говорит, а вы не могли бы пропустить меня? И тут, вы понимаете, мои знамена.
3: Значит, интеллигентность отключилась.
2: Да. Я говорю, вы знаете, я говорю, вот я туда зайду на секунду. Я говорю, прям зайду на минуту, суну бумажку и
4: мне
2: уйду.
4: Только спросить.
2: И я говорю, все, что там со мной сделают, я сделаю и с вами в том числе. Я говорю, сделаю в 2,5 раза быстрее. И она на меня так подозрительно посмотрела и говорит, да, ладно, иди.
3: И Саня пошел.
2: И, понимаешь, я зашел в этот кабинет, и вот мне там, так, это сюда, это туда, сюда встаньте. Я волновался, что ну, почему так долго? Давайте быстрее, там бабушка.
4: Интересно, как бабушка отреагировала на фразу «Все, что там с вами сделают, я сделаю это в 2 раза быстрее».
3: Об этом история умалчивает.
4: Доброе утро. Все, мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 22 минуты в столице.
3: Приблизительно раз в год мы поднимаем эту тему, потому что она появляется в средствах массовой информации. Вот и сейчас. Смотрите, почти четверть россиян скрывает часть доходов от партнера. Скрывать деньги от второй половины стало популярнее. Сейчас так поступают 24% россиян, состоящих в отношениях, естественно. Хотя год назад таких было только 19%. Чаще всего партнерам не рассказывают о премиях, подработках, накоплениях и инвестициях. При этом 37% вообще не говорят, сколько зарабатывают. Главной причиной финансовой секретности люди называют желание самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Другие боятся осуждения из-за дохода или не хотят спорить о расходах. Чем выше заработок, тем чаще появляются такие секреты. Среди россиян с доходом до 80 тысяч рублей часть денег скрывают 17%, а среди тех, кто получает больше 250 тысяч рублей, уже 39%. Но... Вот смотри, одни боятся осуждения из-за дохода, или не хотят спорить о расходах. Ну, то есть ты не говоришь, сколько ты зарабатываешь, поэтому...
2: А кто судит? Жена?
3: Ну, вторая половина, да. Ну, конечно. Тут речь идет только о парах.
2: Ну, то есть она осудит, что мало, или что...
3: Это что, ну, например,
2: так,
3: да.
2: Так много, а я сижу на лапше быстрого приготовления.
3: Давай купим вот это, а ты не договариваешь, сколько ты зарабатываешь. Говоришь, нам это не по карману. А просто сам не хочешь покупать.
4: Считая это лишние траты денег.
3: Считаю, что это лишние траты денег. Или считает, что вот если озвучишь свою премию неожиданную, которую тебе дали, или какой-то свой дополнительный доход, то обязательно его потратить на маркетплейс.
2: Слушай,
3: или на
2: у меня было такое, это во втором браке. Я вообще, у меня было два разных кошелька, ну, вот физических. У меня просто вот было два бюджета. Один это семья, другой это я. Это ужас какой-то. Вот, ну хватало и тем, и другим.
3: Это как раз, Саша, вот ты в категории людей, которые желают самостоятельно распоряжаться своими деньгами был.
2: Да, потому что я в семье, вот то, что носил в семью, я никогда там не говорил мне на одежду, там еще что-то. Это, то есть, как бы, одежда у меня вообще как-то сама по себе появлялась из другого бюджета.
3: У нас общий с женой.
2: И в этом обмане я, честно говоря, у меня чердак поехал.
3: Кошелек буквально с первых дней знакомства.
4: Ну, общий, в смысле, вы все на одну карту как-то скидываете или что? Или вы просто...
3: Вот,
4: что,
3: ну, значит, она знает, общий? Сколько я зарабатываю. Да, у нас нет такого, что вот я там оплачиваю условно там коммунальные платежи или какие-то там вот большие расходы. А она вот что-то там, ну, условно говоря, кружки, там секции и еще что-то. Ну, есть деньги, да. Общий, с общим доступом к ним.
4: Ну, у нас тоже общий бюджет.
3: Но, может быть, их не столько, чтобы вот скрывать. Было бы что скрывать, наверное, так вот. Когда у тебя там миллионы, и они приходят из разных
2: нет, но мы говорим мест, все-таки, давайте, наверное... вот про обычных людей.
3: Людей, да.
2: Про обычных людей, потому что даже там, где есть, ну, казалось бы, небольшая зарплата, все равно вот эти...
3: Но меня никто не учил финансовой грамотности, и я нигде не учился. Я эту модель подсмотрел у родителей.
4: Слушай, ну мы тоже, у нас как будто общий бюджет.
3: Всегда была полочка, там было немного денег, но всегда там мама или папа оттуда... Это не кубышечка была, вот приносили зарплату, тогда ее давали еще наличными.
4: И складывали на холодильник.
3: И складывали там вот в одном месте. В блюдо. Да, но так как она была небольшой, соответственно, наверное, и заначек не было. Ну, может быть, я просто про них не знал.
2: Знаешь, я один раз у дома у родителей, вот у них, короче, была такая тумба, вернее, сложенный стол, знаешь, вот эти столы раздвигающиеся и узкие, вот, и на нем стоял телевизор. И я как-то один раз сидел, смотрел телевизор, и потом обратил внимание, что внизу в тумбочке, вот где она стоит, прямо из пола, выглядывает зеленый уголок.

0: мамы.
1: Половине нравится думать, пришло сообщение, что она зарабатывает больше. Я, чтобы ей было приятно, не говорю о своих доходах. Сергей нам написал. Итак, есть утверждение о том, что почти четверть россиян скрывает часть доходов от партнера. Как у вас, дорогие друзья? И если вы можете это объяснить, почему вы скрываете, то напишите нам. Для чего?
2: Давайте, да.
1: Многие, наверное, скажут, что я скрываю там какие-нибудь незапланированные премии или незапланированный доход. Тут, понятно, все от профессии еще зависит, да? Есть люди, которые там на 5 работах работают или работа сдельная. Так вот, многие говорят, что это все для того, чтобы там радовать вторую половину подарками, какими-то неожиданными сюрпризами, поездками и так далее.
2: И купить себе блесну.
1: В том числе. Итак, поговорим о том, скрываете ли вы часть доходов от своего партнера, от своей второй половины. Пишите, рассказывайте. Наш.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Пора!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе – это нельзя простить. Когда изменили другому – это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Александр Бом, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, 7:37 в столице. Всем доброе утро.
13: Если вы только что к нам присоединились, была новость. Почти четверть россиян скрывают часть доходов от партнера. И мы спросили, скрываете ли вы свои доходы, и вот что получили от вас. Свой доход не скрывают, так как зарплата маленькая. Муж сделал на работе в бухгалтерии так, что его ЗП идет мне на карту. Еще он получает на руки наличку, тоже приносит домой. Еще муж, бывший военный, получает пенсию. Вот ее он может тратить как хочет. Еще я имею кубышку, о которой муж не знает. Это на черный-черный день.
12: Что-то у вас это... вас раскулачивать нужно.
14: С супругой 36 лет вместе. Она не знает мои доходы, а я не знаю ее. Не то чтобы скрываем, просто не интересуемся.
13: Я вот, например, почти все отдаю в общий бюджет, а 10% железно откладываю, покупая облигации федерального займа с погашением в 41-м году. Это моя прибавка к пенсии. И проценты два раза в год капаю.
12: Да. Привет, одноклубник.
14: У нас с супругой общий семейный бюджет. Получая зарплату, переводим на общий счет, но оставляю себе фиксированную сумму, про которую она также знает. Эта сумма копится на подарки и мои личные хотелки. Так как супруга финансово грамотна, распределяет средства под статьи расхода. И мы оба знаем, кто сколько получает.
13: Я вообще не знаю, какой у нас бюджет, потому что у мужа очень много карт от разных банков. Он постоянно перекидывает финансы по банкам. Мою карту тоже контролирует, но не трогает. До сих пор не понимаю, зачем я его называю «ты подпольный финансист». Если честно, мне пофиг, что он творит с деньгами. Главное, чтобы и на что я не попросила денег, он мне всегда переводит. И мою зарплату не трогает.
14: Ну вот. Не было возможности скрыть доход, так как муж заполнял декларацию. Теперь декларацию отменили. Есть возможность покрысячничать, но нет привычки и смысла.
13: Доход не скрываем, но лет 10 назад свободные деньги откладывал на накопительный счет. Просто так. И вот однажды пришло СМС, что поступил процент на счет. Эту сумму увидела жена и спросила, откуда у меня этот счет. Так у нее появились новые золотые сережки.
14: Ой, мы просто не спрашиваем, у кого какой доход. Периодически спрашиваем, у тебя деньги есть или подкинуть? И когда жена не работала, сидела с детьми, у нее была моя карта, на которую перекидывал деньги и всегда видел остаток. Если становилось мало, докидывал туда деньги.
12: А как, если жена не работает, что спрашивать? У тебя деньги есть или подкинуть?
14: Вот нет, это сейчас, а до этого...
13: К сожалению, меня не учили грамотно распоряжаться деньгами. В 37 приходится самой. Партнер выделяет рандомную скромную сумму ежемесячно. Когда что-то прошу, покупает. Если не прошу, не покупает. При таком подходе жить вдвоем чуть легче, чем одной по финансам. Но по-прежнему планирую свои расходы самостоятельно. Поэтому свой доход не озвучиваю и не делю.
12: Конечно, вдвоем веселее.
14: Перевожу всю зарплату жене, но она не знает, что есть третья зарплата. Она у меня для мужских потребностей. На машину, духи, инструменты, посиделки с друзьями. Конечно, подарки любимой жене. Не из семейного бюджета.
12: А что за духи?
14: Ну, парфюмерия.
12: Машина, духи.
13: Нет, к остальным вопросов нет. Нет, духи нас удивили.
12: Духи, это на это траты. Ну, мужские что потребности. На машины, духи.
13: Ну, а как к друзьям идти навстречу в бар ненадушно?
12: О, господи.
13: Я скрываю, потому что если раскрыть полностью, то у супруги сразу вырастут потребности и хотелки. Mm. А так она себя сдерживает, так как не умеет копить и управлять бюджетом. Раньше скрывал 40% дохода, сейчас 25%. Скрываю, так как, когда решили взять ипотеку, у меня неожиданно оказалось пару миллионов.
12: Понятно, не слишком вы балуете свою жену, как правительство.
14: Скрываю. Я байкер, ну а байк требует вложений. Жена моего увлечения не понимает, вот и приходится подрабатывать.
12: Да, вот и подрабатываете.
14: Ваша же подрабатывает и скрывает. Да,
12: вот, подрабатываете, подрабатываете.
13: Всегда не афишировали свои доходы, но принижая их. Тонкая тема. Удивляло, как в нашем доме появились дорогие вещи. Все понимали, что время друг другу...
14: Что врём друг другу,
13: скоро развод.
14: У меня супруг за копейку задушится. Если я ей буду отдавать всю зарплату, то обратно взять у нее будет невозможно. Поэтому я скрываю свой доход, и она об этом догадывается, за что иногда меня за это пилит.
13: Я хотел, чтобы в нашей семье был общий кошелек, но жена сказала, не скажу, сколько зарабатываю. Ну и я говорю, просто большую часть зарплаты, большую отдаю ей, ну и себе чуток оставляю.
12: Вот этот чуток, это сколько? На духи?
13: У каждого свой чуток, Саш.
14: А я от жены скрываю кредит, который брал на сомнительные вложения и прогорел.
12: Вот мучитесь, это ваш крест. Не говорите. Не надо семью подвергать стрессу.
13: Было такое, что могла какую-то заначку придержать, про премию не сказать. Но прошло со временем и ростом зарплаты. Но деньги мы и так тратим самостоятельно. В общую тумбочку не складываем, но всегда без проблем подкинем денег друг другу, если надо. В основном муж содержит семью, платит ипотеку. Но мне мелкие хотелки, авто и накопления на крупные траты. А, или на мне, наверное. Что же тут скрывать?
12: Ну, да.
14: У меня с первым мужем всегда был общий бюджет и общий ребенок. А сейчас со вторым мужем разные дети и разные кошельки. И моя зарплата близится к 200, но я не озвучиваю эту сумму. Он думает, около 100.
13: Я тоже утаиваю часть дохода, чтобы иметь маленький резерв. Супруги сколько ни дай, все потратит.
12: Да.
13: А как у вас? Расскажите нам. 7.43, почитаем еще несколько ваших сообщений.
11: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Ну, давайте дочитаем ваше сообщение про ваши финансовые сокрытия.
6: Янка тут сделала вывод, говорит, читаю сообщение и вижу, в основном женщины в семьях ведут бюджет.
7: Да, и говорю, хорошо, что у меня по-другому, потому что я во все профукала.
6: В шкафу 2 конверта на верхней моей полке. Один конверт с моей зарплаты, второй конверт откладываю что-то себе на свои нужды. Жена прекрасно знает, поэтому, в принципе, никаких секретов нет. Жена работает, доход ее не знаю. Ну, так, примерно. Тратит свою зарплату как хочет.
7: Я тоже как-то скрывала от жены кредиты, потом вылезла все равно, не вывез. Конечно, у семьи был шок, но забанкротился, все имущество спас. И теперь даже кредитки нет.
5: Ну нет, но тут все зависит от того, можете вы это обслуживать или нет, конечно.
6: Бабушка всегда говорила, если семья, то все вместе и общее, а иначе это сожительство. Так и живем, шестеро детей, деньги общие, нет твоих и моих, и детей также воспитываем.
5: Не, ну прекрасно, но это ведь вы понимаете, что есть устаревший взгляд на вещи. А есть современный взгляд на вещи.
6: Саша, сообщение. У меня было 2 брака. И я точно знаю, что все деньги отдавать нельзя, потому что женщины их оценивают как возможности для семьи, а не для кого-то конкретно. Процентов 20 оставлять, а остальное в бюджет семьи. Не очень понял по поводу, вот, как женщины их оценивают. Но тем не менее. Помню, когда жил с бывшей, скрывал треть дохода от нее, так как у нас все чаще появлялись нужные, в кавычках, покупки с ВБ.
7: Обе зарплатные карты у жены. Все траты совместные или ее. Но у меня есть подработка, и все эти деньги я трачу сам. На хобби, цветы ей, подарки детям. Она понимает, но молчит.
6: Скрываю от жены все доп. Заработки и премии, так как моя жена словно блендер для денег. Все в топку. Никаких крупных покупок.
7: У меня есть основная работа и несколько подработок. Как-то мужу назвала сумму, сколько получаю. С тех пор информацию не обновляла. Хотя сумма процентов на 30 уже больше получается со всеми подработками. Его доход знаю до копейки.
6: Сколько бы ни пыталась завести копилку для себя, не получается тратить ее по назначению. То ребенку что-то нужно купить, то какая-нибудь другая срочность. А теперь забила. Подумала, а для себя это на что?
5: Вот у меня все есть. Я вот хотел спросить, а вот копите на что? Если у вас нет цели, вы просто копите, то это и есть вот эти траты, когда вы надо ребенку что-то, у вас уже есть деньги.
6: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио.
2: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Маркина.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
3: Ограничение 16+.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 6313.
3: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госдума не рассматривает инициативы о запрете соцсетей для детей и подростков или проверке возраста пользователей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он назвал такие меры избыточными. По его мнению, контролировать цифровую жизнь ребенка должны его родители, а задача государства – предоставить им эффективные инструменты для такого контроля. Одним из них могут стать детские сим-карты. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Для строительства частного дома льготная ставка по ипотеке сохранена на уровне 6% вне зависимости от региона проживания и количества детей. Однако управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин заявил НСН, что вряд ли сейчас можно ожидать массовый переток на рынок индивидуального жилищного строительства.
3: Все-таки это немного другой формат жилья, не формат жизни. Не всем семьям он подходит. Но, безусловно, какая-то часть семьи действительно может изменить свое решение и на фоне подорожавшей семейной ипотеки и достаточно дорогой рынок, но могут пересмотреть свое решение в пользу загородного жилья. Но многое зависит от того, откуда источник дохода у семьи. Если они постоянно работают, например, это не удаленка, то вряд ли такая семья сможет там себе позволить на постоянной основе проживать за городом.
2: Эксперт добавил, что также ремонт в загородном доме обойдется семьям дороже. Прокуратура Нью-Йорка предъявит новое обвинение бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене. Как сообщает CNN, обвинение связано с предполагаемыми пытками американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. В январе спецназ США похитил Мадуро и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк, где предъявили обвинение в наркотерроризме. Россияне отказываются от счетов банков в пользу наличных при хранении сбережений. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные «Инфом». В сентябре 38% граждан предпочитали нал. Это связано со сбоями в интернете. На выбор россиян также влияет усиление контроля за банковскими операциями и снижение ставок по вкладам. Кроме того, некоторые таким образом надеются уйти от налогов. На этом фоне Банк России планирует ужесточить контроль за внесением наличных на счета. Скелет динозавра Джоди оценили в 9 миллионов долларов. 27 октября на Нью-Йоркском Сотбис пройдут торги, на которых его представят. Ранее экземпляр считался молодым тираннозавром Рексом и оценивался в 20 миллионов долларов. Пересмотр статуса связан с исследованием, опубликованным в прошлом году. Ученые подтвердили, что нано-тиранус – самостоятельный род, а не юная особь тираннозавра. Интерес к таким лотам растет, но ученые обеспокоены переходом образцов в частные руки. Они говорят, что ископаемые вне музейных коллекций утрачены для исследований. Ну, а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут. 8, подчеркиваю, 8:08. Скоро будет 8:10. Загадывайте желание. Мы будем играть прямо сейчас в наши кинопробы. Загадали для вас фрагмент.
3: Разыгрываем сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башня изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября в 19 часов. Это Останкинская башня, наша самая любимая.
4: Завтра уже, кстати, на секундочку. Да. Ну что, давайте послушаем фрагмент. Сегодня легко вообще, легкотня. 8-й правильный ответ мы принимаем. Поехали.
5: Какие вы старички неугомонные. Натерпелся я от вашего брата.
6: А у меня нет брата.
5: А это я так, в переносном смысле.
6: Простите, а у вас что, юридическое образование?
5: А какое это имеет значение в наши дни?
6: Откуда вас к нам переводят?
5: Я заведовал райсобесом. Так, ну давайте, вводите меня в курс дела, только, пожалуйста, покороче, а то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю.
6: За что вас выгнали из райсобеса?
5: Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло, попал под компанию. Борьба с пьянством.
6: Вы к тому же еще алкоголик.
5: Я? Нет-нет. Ну, так, выпил. Ну, а кто теперь не пьет? Вы не волнуйтесь, я у вас здесь долго не задержусь. Должность не по мне. Оклад не устраивает. Так, временное прибежище.
3: Ну, я думаю, не должно быть сложностей.
4: Да. Ждем 8-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: Папа, смотри, какая елочка!
8: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
9: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 15 минут 9 в Москве. Давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Напомним, мы принимали 8-й правильный ответ.
3: Какие старички неугомонные. Натерпелся я от вашего брата.
4: А у меня нет брата.
3: А это я так, в переносном смысле.
4: Простите, а у вас что, юридическое образование?
3: А какое это имеет значение в наши дни?
4: Откуда вас к нам переводят?
3: Я заведовал райсобесом. Так, ну давайте, вводите меня в курс дела, только, пожалуйста, покороче, а то люди вашего возраста, уж я-то вас знаю.
4: За что вас выгнали из райсобеса?
3: Следователю надо говорить правду, иначе он все равно до нее докопается. Не повезло, попал под компанию. Борьба с пьянством.
4: Вы к тому же еще алкоголик.
3: Я? Нет-нет. Ну, так, выпил. Ну, а кто теперь не пьет? Вы не волнуйтесь, я у вас здесь долго не задержусь. Должность не по мне. Оклад не устраивает. Так, временное прибежище.
5: Иван Васильевич...
6: Актуальная тема.
5: Иван Васильевич меняет профессию. Золотой теленок, Афоня, место встречи изменить нельзя и другие неверные ответы. Загадывали же мы сегодня художественный фильм «Старики-разбойники». И сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри» и специальная школьная комба в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на 2 человек уже завтра, 9 октября в 19 часов, получает человек с номером телефона 964-503-73 и так далее. Поздравляем вас.
6: Поздравляем.
2: По актуальности, вот согласен, Александр, удивительно. Картина 71-го года, кстати, ее Эльдар Рязанов снял.
6: Да.
2: Наша трагикомедия, если можно ее так назвать. И актуальна сейчас.
6: Да, да, вот. Очень много случайных людей в различных учреждениях.
2: Наказанных людей, которых спускают в какие-то вот учреждения, чтобы они там отсиделись.
6: Да.
5: Перевоспитались.
2: Они это понимают, да, и все это понимают. А при этом специалистов хороших двигают, чтобы вот этого наказанного поставить на место хорошего специалиста.
6: Двигают вниз.
2: Вниз или вообще в сторону.
6: Да.
2: Все убирают. Так. 18 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.

0: а я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, 8 часов 35 минут в столице. Всем доброе утро.
6: Есть интересный к вам разговор. Давай. Мы уверены, вы его поддержите своими примерами и историями. Психологи объяснили, почему нам бывает стыдно за близких людей. Многие хотя бы раз испытывали неловкость за поведение мужа, жены, родителей или собственных детей. Особенно, когда это происходит на людях. Партнер громко шутит, родственник задает бестактные вопросы, а ребенок устраивает сцену в общественном месте. В психологии это называют заместительным стыдом, чувством неловкости за поступки другого человека. Интересно, что сильнее всего мы можем стыдиться именно близких. Одна из причин – нам кажется, что окружающие оценивают не только их поведение, но и нас самих. При этом психологи обращают внимание, иногда нас смущает не сам поступок близкого человека, а страх того, что о нашей семье подумают другие.
7: Ой, я вот сейчас тут же вспомнил, прочитав эту новость, как мы, отправляясь к бабушке на там трех электричках с родителями, только вот трогалась электричка от нашей станции, я, будучи ребенком, сразу просил маму достать еду. Мне очень нравилось в поезде есть. Естественно, вот классика там курица, яйца отварные, огурцы, соль в спичечном коробке, хлеб.
8: Помидорки.
7: Да, да, помидорки. И вот такая вся история. И мама говорила, подожди, сейчас чуть-чуть проедем, то люди смотрят, что они подумают. Как будто у нас вот семья с голодного края, только сели уже есть.
6: Я сидел и ждал.
8: Когда же уже отъедем?
6: Отъедем, и когда уже люди перестанут думать о нас. И сейчас, конечно, я с улыбкой вспоминаю, но вот попадаются такие новости, и сразу задумываешься об этом. Было ли вам стыдно когда-то за вторую половину детей или...
9: Ну, за детей нет. Я вот... У меня папа, у него, короче говоря, своеобразный юмор. И он, мне кажется, понимает, вот, ну, у него такие вот бандитские замашки. И он, вот мы когда продавали квартиру, а, значит, сейчас это все происходит в банке. И там человек с той стороны, который покупал, он должен был, ну, задерживался, я не знаю, по какой причине. Я стоял, разговаривал с риэлтором, так как знал ее, и она не знала моего папу. И он приходит и говорит, ну, что такое, почему, где он, давай его отоварим. Я говорю, она говорит, чего? Он говорит, да товарим мои деньги и квартиру заберем.
6: Вот, тебе было стыдно. Мне вот было пример как
8: ну,
6: раз.
8: Конечно.
6: Заместительный стыд, Саша, это. Что люди подумают о тебе?
8: Ой, да, честно говоря, у меня тоже частые приступы неловкости бывают. Ну, вот здесь, ну, например, там, когда громко семья что-то начинает обсуждать в подъезде, я уже много раз говорила, это мои личные какие-то тараканы, я не люблю вообще разговаривать в подъезде, потому что там вот это вот эхо, все это резонирует на все этажи сразу. Я говорю, слушайте, говорю, ну что вы, говорю, вечно, говорю, вы не можете зайти в квартиру.
6: И там шепотом.
8: И пожалуйста. Ну нет, ну просто, ну как-то, ну мне все время дискомфортно. Или вообще вот эти вот какие-то громкие... Ну, да.
6: Итак, заместительный стыд. Вот о чем мы будем сейчас говорить. Вспомните истории. Еще раз, психологи объяснили, почему нам бывает стыдно за близких людей. Вот когда вам было стыдно за близкого человека? Вспомните такой яркий момент из вашей жизни. Муж, жена, родители, дети. Хотя, опять же, те же самые психологи говорят, что это неправильно.
9: Что?
6: Ну, что ты стыдишься своих родственников.
9: Нет, слушай, ну я же от них не отказываюсь, я понимаю.
6: Саш, я сейчас не к тебе обращаюсь, ну, в смысле, не стыдись.
8: Просто отхожу на пару метров.
6: Я в принципе говорю.
8: Ой.
6: Приведите пример, дорогие друзья.
7: Вспомните, я думаю, что далеко ходить не надо. Если у вас было это в жизни, вы тут же вспомните эту историю, напишите ее нам, мы почитаем через несколько минут. Может быть, кто-то себя узнает или своих родственников. Наш.ру, на главной странице есть два бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Пишите через тот, который у вас работает, сообщения все к нам приходят, мы их читаем. И скоро вернемся, чтобы обсудить тему с вами.
3: Подъемники на нашем радио.

письма ветер в спину.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» — качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» — шины, которым доверяют.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Александр Бом, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Так, давайте почитаем ваше сообщение.
11: Итак, была у нас новость о том, что психологи объясняют, почему нам бывает стыдно за близких людей. Заместительным стыдом называют это. Мы попросили примеры. Сейчас уже не стыжусь никого, понимаю, что поведение других людей не связано со мной. Но однажды мой сын, ему было 7 лет, на приеме у эндокринолога, у врача были прилично лишний вес и складки на халате. Слушал рекомендации о том, что нельзя есть, сказал ему в ответ: «Вам можно, а мне нельзя?» Было неловко, но в то же время прямолинейно для ребенка. Врач покраснела.
10: Вот, честно говоря, я даже не понимаю, почему.
12: Забрала ребенка из детского сада. Ему 2 года, мне 28. Я красивая, молодая, в ярко-красном пальто. И тут я ему что-то не купила. В магазине на улице начинается истерика. И я вся такая красивая. А рядом этот маленький орущий мальчик с криками «Купи!» И почему-то подумала, ну нафига я надела это красивое красное пальто? Казалось, что в этот момент вся улица на нас смотрела.
10: Так надо было его в сторону отбросить. Сказать: «Не мой».
11: Уйди, мальчик.
12: Мальчик, ты кто, да? Ты чей?
11: Как-то ехали в лифте с последнего этажа. И сестра, видимо, забыла, что лифт можно вызвать с любого этажа. Намеренно испортила воздух в лифте. После этого лифт останавливался еще несколько раз. И входили люди, пока не доехал до первого этажа. Все молча стояли, но понимали, что что-то происходит не так. Дышать было невозможно. Был лютый испанский страх.
12: Это ужас.
10: Это форево прям.
11: Привет, подъемники. У моей половины постоянно: давайте тише, соседи услышат, особенно в интересные моменты. А я считаю, стыдно тому, кому видно и слышно.
10: Ну, Сергей, например. Возможно, за вас многим стыдно.
11: Зашли с папой в банк. Папа после инсульта зашел, рыгнул и объяснил на весь банк. Хорошо, что хоть не обосрался. Мне не было стыдно, а в этом плане я пофигист. Но на нас посмотрели все, как на каких-то ненормальных. Причем люди обсуждали не старенького папу, а молодую меня, которая еще и заржала над этим.
10: А при чем есть инсульт, я сейчас не понял.
12: Пофигистка. Ну, просто, видимо, к слову пришлось. Мам, а ты не будешь свой виноградный сок покупать? Ты же его так любишь. И это на весь магазин, в который часто ходим.
10: Это про вино?
12: Ну, видимо, да.
11: В 2018-м переехала в Крым из Санкт-Петербурга. А там, представляете, фрукты прямо на улице. Абрикосы, алыча, вишня, шелковица. Я ела, собирала куда только можно. А дочь всегда отходила подальше и делала вид, что со мной не знакома.
12: Мой муж много ест в гостях и всегда нахваливает еду, будто бы я готовлю бурду или вовсе его не кормлю. И понимаю, что он хочет сделать приятно хозяйке, но выглядит это не очень.
10: Так не ходите в гости. Я представляю, он сидит там и говорит, ой, как я такого никогда ни разу не ел. Вообще,
9: какое жизни, мясо. Какое же вкусное мясо.
11: Очень было неудобно, что бывшая жена одевалась так, что груди были почти открыты. А вот дочка этим летом купила джинсы, как шаровары. Всю улицу ими подмела. Ужас!
9: Нет, слушайте, ну, красота в глазах смотрящего. Вы сейчас что?
12: Когда...
9: Вы просто ничего не понимаете в моде.
12: В моде. Когда на мужа лает соседская собака, он начинает лаять на нее в ответ. И как-то мне от этого не по себе.
9: Есть у меня такой сосед. Это вообще, ну, то есть, как бы, всегда спрашиваю, что с тобой?
11: Моя дочь лет в 5 устроила целую истерику в парикмахерской из-за того, что напротив нас сидела не очень красивая женщина. И она на весь зал спросила, почему тетя такая страшная? И начала плакать. Я думала, сгорю со стыда.
9: Сгорели, надеюсь?
12: Стыдно всегда за мужа, когда мы в ресторане или в кафе, он всегда все доедает до последней крошки. Я ему говорю, ты как с голодного края. А он в ответ, за все заплачено. Когда забирают официанты тарелки, наверное, думают, что мы голодные.
9: Вы сейчас о чем вообще говорите?
12: Я, кстати, тоже говоря, всегда все доедаю, но стараюсь.
9: А
12: ну,
9: как не да. есть то, что вкусно? Я сейчас, вы про что? За вас стыдно.
11: Идем.
12: Как-то вообще еду мне просто выбрасывать стыдно. Неловко, да.
9: Девушка.
11: Идем с племянницей лет 6 в торговом центре. Стоит большая фигура коня. Она во весь голос. О, какой конь! И яйца научились делать. Ну, это дети, их детская непосредственность, она, конечно, чаще не стыд вызывает, а умиление или смех.
9: Ну, конечно.
11: Им все прощают. 8.50.
13: Приемники на нашем радио. Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
14: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
15: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
16: Богучарские семечки

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4 Пи-бэнд со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
5: Ограничение 16+.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Хватит стесняться. Я
9: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Москве прошла церемония вручения премии правительства Российской Федерации в области образования. Воронежские ученые, доктор экономических наук, профессор ВГТУ Светлана Уварова и кандидат экономических наук, доцент Светлана Беляева стали лауреатами. Награды вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин за подготовку учебника и практикума «Экономика строительства». Средние зарплаты жителей Воронежа вырастут до 109 760 рублей в 2029 году, следует из прогноза социально-экономического развития города на 2028-2029 годы, одобренного мэрией. В 2028 году размер средних зарплат ожидается в районе 102 тысячи рублей. Реальные доходы населения, согласно прогнозу, каждый год будут расти на 4,5%. Отметим, по данным Воронежстата, среднемесячная зарплата в регионе в июле 2026 года составила 85 686 рублей 50 копеек. За год показатель вырос на 13,2%. Из Воронежа в зону СВО передали очередную партию гуманитарной помощи. Инициатором отправки стал главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов. Генераторы, бензопилы, крепежные изделия для строительства блиндажей и многое другое, всего около 5 тонн, были направлены в 169-ю мотострелковую бригаду, которой командует воронежец Иван Величко. В формировании груза приняли участие сотрудники воронежских подразделений федеральных ведомств и представители регионального отделения Народного фронта. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения. Во время звучания электросирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: На правах рекламы.
3: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 6 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокмане.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 7 минут в столице, 8 октября. Сегодня четверг.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание. Ян, по какой книге?
4: Сегодня по Джорджу Мартину будем гадать.
3: Будет ли у нас что-то за гадание сегодня?
4: А у нас будет загадание сегодня, между прочим. Прекрасная возможность отправить человека в лето, как я люблю говорить, потому что это то самое место, где лето всегда.
3: Лето не кончается.
4: Лето не кончается.
2: Значит, судя по вашим намекам, это сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». Я правильно понял?
4: Вы правильно поняли.
2: От спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани, снежная комната и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Давайте почитаем проблемы, которые уже пришли к этой минуте. Ребят, привет. Есть проблема. Стал бояться возвращаться домой и общаться с супругой. По любому поводу негатив и ругань, нытье и недовольство. Поводы любые – дети, деньги, кредиты, работа, планы, которые она строит, но не может выполнить. Утром мне опять досталось. Магния, фобазол и прогулки на свежем воздухе не помогают. Погадайте, пожалуйста, в каком направлении двигаться к здоровым отношениям. О. Многие двигаются, наоборот, в противоположную сторону.
4: Но иногда это единственный выход, да.
3: Угу. Ну, это не совет, это просто констатация факта.
4: Вообще ужасно, конечно, когда не хочется возвращаться домой. Это вот просто ужас.
3: Есть еще одна проблема.
2: Тебе хочется?
4: Да.
3: Ребят, привет. В ноябре мне исполнится 50 лет. Я никогда в жизни никуда не летала бизнес-классом. Хочу осуществить свою мечту, но постоянно жалко на себя денег.
2: А что вам жалко? Во-первых, вы способ купить обычный билет, но за сутки поменяйте с доплатой на этот... Вернее, не за сутки, там заканчивается регистрация в бизнес-класс, заканчивается за что-то час до окончания регистрации.
3: Нет, там не так работает. Во-первых, это все зависит от авиакомпании. Ну, возьмем главного нашего перевозчика. Да, вы можете за несколько дней до непосредственного полета, купив заранее уже билет обычный, но можно даже самый дешевый купить.
2: Самый дешевый берите.
3: Да, вы можете позвонить в колл-центр или там с помощью приложения купить негарантированный бизнес-класс. То есть вы платите сумму, она гораздо меньше будет, если бы вы покупали изначально бизнес-класс, прям в разы меньше. Ну, чаще всего. Все зависит, опять же, от направления, от борта и так далее. И вы покупаете негарантированный бизнес-класс. И в случае, если в бизнесе останутся места, то, соответственно, вы полетите бизнес-классом. А если мест не будет, то вам вот эту сумму вернут, которую вы заплатили. Либо на стойке регистрации, когда вы уже непосредственно летите. Но часто это предлагают сотрудники авиакомпании. Ну, и вы можете спросить, нет ли мест в бизнес-классе и можно ли доплатить. Это всегда дешевле, чем покупать вот на старте бизнес-класс.
2: Да, но если вы будете менять на стойке, если останется час до окончания регистрации, вам не поменяют.
3: Просто сам факт...
2: Нужно более часто, вот,
3: что это не гарантированно, но зато это в разы дешевле.
2: Это часто. В разы дешевле, да.
3: Ну и все от авиакомпании, опять же, зависит. Наверное, у разных авиакомпаний могут быть разные правила. Так что побалуйте себя.
2: Да, я один раз... Ну, я достаточно много раз летал бизнес-классом. И были две истории. Один раз я купил бизнес-класс в Грецию. А оказалось, что в самолете вообще нет бизнес-класса, мы с сыном летели.
3: На первом ряду сидел.
4: Продали.
2: Да, на первом ряду просто сидел. А второй бизнес-класс, я летел из северного города, и меня садили с рейса. В смысле, встретили уже в Москве прям.
3: Много раз летел, два.
2: Потому что были бесплатные напитки.
4: Грех было не попробовать их все, да, Саш?
3: Я как-то пассажир... Важно просто, куда лететь. Потому что если вы летите из Москвы в Санкт-Петербург, ну, вы не почувствуете всей прелести. Только взлетел и уже сел. Ну, успеете выпить бокал шампанского. Ну, и съесть металлическими вилками еду, которую вам принесут.
4: Я однажды летела совершенно бесплатно бизнес-классом. У нас были обычные в эконом купленные билеты. С подругой я летела в Италию. И самолет задерживался, там бастовали все люди. И, в общем, у нас, ну, не знаю, просто по доброте душевной, потому что мальчики-стюарды были, взяли и пересадили.
3: Ну, иногда пересаживают просто потому, что нет места в экономии уже, и тебя пересаживают в бизнес. Мне никогда так не везло, но я знаю людей, которые без миль просто вот пересадили.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что ж, давайте гадать. Гадаем сегодня по Джорджу Мартину.
3: Здравствуйте, ребята. Для меня действительно проблема. Образовалась на пустом месте. Теща 80 лет. Вроде всегда была разумным человеком. Но на днях всем родственникам и знакомым сказала, что дала мне крупную сумму денег. Поверьте, никаких денег я у нее не брал. Родственники не верят, кроме второго зятя и моей жены. Отношения испорчены. Как быть?
4: Вот это ужас.
5: Ну, старая бабушка, я теперь, ну, ничего не делать, наверное. Ну, испорченные отношения, ну, наверное, должны как-то понимать.
4: Может быть, ей приснилось. И она вот сейчас... Ну, может быть, это, да, какие-то уже просто пошли...
5: Необратимые процессы.
4: Да.
5: А какая сумма-то, хоть бы сказали? На что она вам дала? Как-то было объяснение? Или вы сидели за столом все, и бабушка хопа говорит, а я вот Алексею дала...
3: А представляешь, они вот только недавно машину купили новую, или квартиру, или в отпуск съездили. И все родственники, так...
4: Начинается, да.
5: Кризис... Но вообще интересная шутка на будущее.
3: Сашка взял на вооружение. Кризис среднего возраста у мужа. Типа устал от моего неумения обсуждать проблемы. Я научилась это делать, но он говорит поздно, разлюбил. Не верю, что люди меняются. Либо развод, либо отпусти жить отдельно. А там я подумаю. Я отпустила, погадайте, вернется или нет. Есть сын, 16 лет вместе уже.
5: Сын, я так понимаю, взрослый уже, да?
3: Ну, не факт.
5: Но... Так отпустите, что пусть это...
3: Так уже отпустило.
5: Ну, все.
3: Вопрос, вернется ли?
5: Не ждите. Разводитесь, наверное. Тяжело вам, я так понимаю. Вы любите, а он нет.
3: Через 2 недели отпуск. Хотим на море. У жены паспорт еще не готов. Куда лететь, не решили. Строим дом. Нужна печь. Не можем решить, какую. Хотим ребенка уже год. Не получается. Получится ли все у нас?
5: Не можем решить, какого. Значит, смотрите, покупаете билеты на море, там вы выберете сами. Естественно, там ни в чем себе не отказывайте. Вообще никаких запретов на алкогольные напитки и так далее. Все, там делаете ребенка, приезжаете сюда, узнаете спустя какое-то время, строите печку там и так далее. Вот так это все делается. Ваш план вообще к ядрене фени его. Вот это все ну, тут не получается, это здесь задумали. Все перечеркните. На море там этот.
4: Скажу проще, все получится.
3: Но на отдыхе получается...
5: Да, без этого.
4: Все и даже чуть-чуть больше.
3: Да, чуть больше, вот что я хотел сказать. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите по...
4: Мартину
3: сегодня гадаем. Рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда...

0: Все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Александр Бом, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Давайте гадать, есть у нас проблема, мы ее уже озвучивали.
8: Да. Здравствуйте, ребята. Для меня действительно проблема. Образовалась на пустом месте. Теща 80 лет. Вроде всегда была разумным человеком. Но на днях всем родственникам и знакомым сказала, что дала мне крупную сумму денег. Поверьте, никаких денег я у нее не брал. Родственники не верят, кроме второго зятя и моей жены. Отношения испорчены. Как быть? Александр нам написал. Саш, доброе утро.
9: Здравствуйте.
8: Саша написал чуть позже, что речь идет о сумме в 600 тысяч рублей. На что дала, не помнит.
7: А скажите, пожалуйста, а вот родственники, которые сейчас как бы обижены, а на что они обижены-то, собственно говоря?
9: Ну, обижены на то, что якобы дали мне, а не разделили пополам.
8: Она вам якобы в долг дала или просто подарила?
9: Не, ну как, она сказала, мы... 2 года назад дом строили, я, говорит, точно, но вроде бы я им давала на дом, чтобы вот строить.
8: Ну, вроде бы это все-таки не точно сказала, что дала.
9: Нет, как бы она утверждает, что дала, но вот именно на дом или просто как бы, что у них денег не было, и я им дала, что я их выручила. Но дело в том, что денег-то никаких не давала. И вот когда мне эта супруга все сказала, я все записи поднял. Думаю, может быть, у меня что-то с головой. Но мне не 80 лет, а 58. Я поднял все записи, поднял историю Сбербанка, везде. Но нету никаких переводов, поступлений. Да ну, 600 тысяч, как бы я забыл-то, что?
8: Ну, вы все-таки решили себя перепроверить, да?
7: Слушайте, но в записи поднял человек. Скажите, а ну все-таки мне непонятно, но она дала вам на строительство дома. Допустим. А почему они обижаются-то? Она ведь дала не просто вам, а своей дочери, я так понимаю, правильно?
9: Ну да, своей дочери. Но дело в том, что у нее есть еще одна дочь.
7: Ну, хорошо.
9: И вот как бы та сторона и, скажем так, обижаться, что вот как так вот.
7: А где это было?
9: Нам не дали, вам дали.
7: Это было за столом на дне рождения? Как это вообще прозвучало?
9: Вообще прозвучало это так, как бы мне супруга позвонила ей узнать, как здоровье, и вот что-то за деньги зашли, и она говорит, что так я, говорит, Саша, подала 600 тысяч. И вот это начало раскручиваться.
7: Просто как до родственников-то информация дошла?
8: Ну,
7: как?
8: Так же сказала. Сашке дала 600 тысяч, а он не помнит.
7: А вам я... этому не дала.
9: Понимаете, я не знаю, как до родственников дошло, но дело в том, что сестра позвонила и сказала, пусть он вспомнит, когда она ему дала и куда он делал.
7: Слушайте, Александр, скажите...
9: Может быть, ей приснилось?
7: Александр, скажите, а вот сейчас, положа руку на сердце...
9: Что?
7: Дала или не дала?
9: Александр, я вам не знаю...
8: Он шутит, Саш, не надо клясться.
7: Я понимаю, Александр.
9: Конечно, не давала. Что? Ну как? Мне супруга сказала, если даже ты взял, как ты их от меня скрыл? Ну лучше жить не стали, мужа не стали. Ну, как-то так.
8: А вы можете ее же методом сказать, а я вернул?
7: Да, кстати, был.
9: Нет, сказали, ну да, что я же отдал.
8: Я же отдал, мама. Я же отдал вам. Привозил, вот наличку вам положил, вот на еще коробку конфет вам положил. Куда вы их дели? Давайте вспоминайте, поднимайте свои записи.
9: Ну вот, если это так, да. Смешно, но не до смеха.
6: Ну, не до смеха. Да, ну, конечно, не до смеха, конечно.
8: Номер страницы, номер строчки. Давайте у книги спросим.
9: Ну, давайте. 13 сверху.
8: Здравствуйте, ребята. Для меня действительно проблема. Образовалась на пустом месте. Теща, 80 лет, вроде всегда была разумным человеком, но на днях всем родственникам и знакомым сказала, что дала мне крупную сумму денег. Как мы выяснили, 600 тысяч рублей. Поверьте, никаких денег я у нее не брал. Родственники не верят, кроме второго зятя и моей жены. Отношения испорчены, как быть?
7: Увидев, какие ей готовятся пытки, Пенташика призналась.
9: Пытать ее надо, чтобы сразу.
6: Ой.
8: Тут многие предположили, что мошенникам отдала, а подумала, что вам. Ну, сейчас может всякое быть.
6: Без вины и виноватый, да?
8: А у меня вот еще такой вопрос к вам, Александр. А вот второй зять, который вам верит, почему он не в общей команде?
7: Да, почему он за вас?
9: Ну, знаете, у нас с ним столько футбола пересмотрено, до хоккея, так мы с ним как друзья.
8: А, понятно.
9: Он говорит, Сашка, я тебе верю, перестань. Как бы мы друг друга очень хорошо знаем.
8: Я тебе верю, перестань, но в следующий раз ты пиво покупаешь.
9: Да, если бы ты взял, так меня бы так точно бы на футбол сводил.
8: Вот. Ну, так что, надеемся, бы, там, вы там решите.
6: Да, разруливайте ситуацию. Удачи вам,
8: конечно,
6: желаем.
8: Ситуация, конечно, такая приятная.
6: И отправляем вас в аквапарк Карибия, как и обещали. Может быть, именно там, вот в этом прекрасном месте, вам придет правильная мысль.
7: От спонсора АО «Карибия» огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк Карибия – здоровый отдых для взрослых и детей.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Александр Бом, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
15: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 46 минут в столице. Сегодня в Москве до 15 градусов тепла, ясная погода. Это видно уже сейчас. Настоящее осеннее состояние такое, да? Предстояние, состояние и души, и тела его, в общем.
16: Расскажу вам о новости, которая гуляет сейчас по социальным сетям. Выглядит она удивительно, но многие ее обсуждают, пародируют и так далее. Новость о девушке, которая приготовила курицу, шлепнув по ней ладонью 23 034 раза.
15: Господи.
16: По сообщениям СМИ, эксперимент продолжался больше 3 часов. К концу процесса рука девушки онемела, зато мясо, по ее словам, приготовилось. Как это возможно, спросите вы? При ударах механическая энергия превращается в тепловую. Теоретически, таким способом можно нагреть мясо. Но действительно ли девушка довела курицу до безопасной температуры, не подтверждено. Самое забавное, что в 2021 году блогер Луис Вайс действительно приготовил курицу с помощью специальной машины, которая наносила удары по мясу. Но там было больше 100 тысяч ударов.
15: Но я понимаю, что она там, что, ее с одной стороны только его приготовила? Потому что била она ее где? Со всех сторон била? Или только с одной?
16: А я не знаю, она курицу целиком или просто кусочек, по-моему. Просто кусочек. Если ты вот просто кусочек бьешь, и он нагревается.
15: Ну это же, товарищ... Ну зачем? Ну просто, ну зачем?
16: Ну, этот ролик уже набрал там миллионы просмотров.
15: Прекрасно.
16: А вот отвечаю тебе на вопрос, зачем? Что привлечь внимание.
17: Ну вот разве что внимание.
16: Своему там блогу, например.
17: Нет, потому что тратить столько часов на то, что, в общем, будет иметь в любом случае сомнительный, скорее всего, результат.
16: Занимается более сомнительными вещами для того, чтобы привлечь внимание.
15: Пукина, ну это же сумасшествие. Да. Оно должно присутствовать в нашей жизни. Потом представь, что ты оказалась в безлюдном месте с куском курицы. Что делать? Как ее приготовить?
16: Огня у тебя нет.
15: Огня у тебя нет, ничего у тебя нет. И ты в этот момент вспоминаешь эту тетку.
17: Как добыть огонь?
15: И начинаешь бить
17: ее. Это гораздо быстрее.
16: А представьте ситуацию. Вот сегодня наш слушатель услышал эту новость, пришел домой, забыл уже про нее, достает из холодильника или открывает холодильник, а там кусочек лежит вот курицы, филе.
15: Не битый.
16: Да. И он так, а не попробовать ли мне? И начинает ее шлепать.
15: Да, извращуги.
16: Ну, я бы это мясо, честно говоря, даже пробовать не стал потом.
17: Да, конечно.
16: Даже если бы я ее бил. Сложно себе представить, но тем не менее. Как-то вот Саша у нас фанат стейков, ну, правда, из говядины, которые готовятся буквально минуту. Я вот никогда не понимал вот этой любви.
15: Полторы минуты, да.
17: К сырому мясу.
15: Ой, господи, не произноси это страшное слово. Господи, вот какие же, ну не надо.
16: Тима... Какая это прожарка?
15: Какая? Ну, medium rare есть, я не знаю, есть blue. Blue самое, ну, как вы говорите, сырое.
13: Радио. Наша... Реклама на 107 FM. Наша погода.
14: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
18: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
14: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за две процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03. Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
19: Папа, смотри, какая елочка!
20: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
21: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
14: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon. Ограничение 16+. Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
14: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
23: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
24: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В дата-центре Яндекса в городе Сасово Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар. Он затронул часть инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Пострадавших нет. Профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, а часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей, уточнили в компании. Президент Владимир Путин получил доклады по ситуации с танкером, атакованным у побережья Черного моря. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С ликвидацией последствий все хорошо, прокомментировал Интерфаксу представитель Кремля. Добавлю, судно загорелось вечером во вторник после атаки безэкипажных катеров. Власти Сочи закрыли пляжи и создали оперативный штаб по ликвидации последствий. Открытое горение на танкере ликвидировали ко вчерашнему вечеру. По данным Минтранса и Росприроднадзора, загрязнение акватории нефтью не обнаружено. Вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений следует считать отягчающим обстоятельством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас уголовная ответственность за незаконный вывод средств за границу предусмотрена, например, за уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом выводом средств за рубеж могут сопровождаться и другие экономические преступления, включая мошенничество, хищение и легализацию преступных доходов. Большинство, 65% россиян, хотят после завершения карьеры и выхода на пенсию получать не менее 70 тысяч рублей в месяц. Это выяснили Сбер НПФ и Работа.ру. Согласно результатам опроса, на доход от 50 до 70 тысяч рублей согласно четверть опрошенных, а на доход ниже 50 тысяч – 10%. При этом треть жителей Москвы надеется, что их доход на пенсию составит 150 тысяч рублей в месяц. Напомню, что сейчас средняя пенсия в Москве составляет 27 тысяч. Американский рэпер Kanye West заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка 20 миллионов долларов, утверждают источники газеты «Коммерсант». Они уверены, что американец деньги не вернет. Это не предусмотрено контрактом. Представители концертного рынка в связи с этим предложили изменить сложившуюся практику уплаты денег до того, как концерт состоялся. Это обычная практика на Западе. Там деньги не выдают организаторам концертов до самого шоу. Калининград, Минеральные воды и Сочи вошли в список популярных направлений для отдыха россиян в новогодние праздники наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Среди зарубежных городов чаще всего покупают билеты в Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет. Об этом рассказали в сервисе путешествий Туту, изучив раннее бронирование авиа и железнодорожных билетов на новогодние каникулы. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 8 октября. Сегодня у нас что?
3: Четверг.
2: Четверг.
3: Всемирный день зрения сегодня. Кстати, каждый третий плохо видит в России, есть такая статистика. День работников дополнительного образования в России. Всех причастных поздравляем с профессиональным праздником. День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Тоже поздравляем всех специалистов с профессиональным праздником. В 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1906 году Лев Толстой отказался в этот день от Нобелевской премии. А в 1970 году Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе.
2: Ну, давайте зрение.
4: Тема зрения. Разыграем мы два билета на концерт «Сектор Газа», симфоническое караоке, который пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября.
3: Ну, давайте по классике. Очкарики против тех, кто очки не носит. Ну, к очкарикам можно и тех, кто линзы носит, и так далее, против тех, кто не носит.
5: Сейчас как с этим в школе обстоят дела?
3: Вообще нормально. Не дразнят никого.
5: Какой же у нас был...
3: А у нас это был, да, позор.
5: Это было просто так страшное время было.
3: Многие не носили очки как раз именно потому, что портили себе зрение.
5: Буллинг, говоря современным языком.
3: Потому что издевались,
5: да. Очкариков,
3: да. А сейчас вообще спокойно.
4: У меня со второго класса плохое зрение. И сейчас в семье только у мужа хорошее.
5: Мы звали его рыбой.
4: Рыбой? Рыбой.
3: Давайте, что разыгрываем?
4: Я только что сказала про караоке, да, «Сектор Газа», Кремлевский
5: дворец.
4: Давайте,
5: очкарики против не очкариков.
3: Да? Ждем.
5: Да. Без линз.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
8: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем. У нас сегодня четное число, значит, преимущество у второго игрока.
3: Играем с Вероникой. Вероника Очкарик с 30-летним стажем.
2: Доброе утро, Вероника.
4: Доброе утро.
2: Ну и как вам? Все хорошо? Ваше детство, давайте туда окунемся. Как оно прошло?
4: Ну, у меня очки начала в начале 90-х, я уже была в старших классах, поэтому как-то старшеклассники уже были, наверное, не такие злые.
2: Терпимее, да.
4: А с вашим... и уже спокойно.
5: С вашим диагнозом можно что-то сделать? Я имею в виду сейчас операции и так далее. Медицина же далеко
4: шагнула. Да, возможно, у меня даже устраивает, что я в очках. Мне это нравится.
3: Угу. Носите с удовольствием.
4: Да, у меня это не напрягает, и наоборот, даже, мне кажется, это более стильно.
3: Ну, прекрасно.
2: Какой элемент глаза меняет свою кривизну, чтобы фокусироваться на близких и дальних предметах? Вот, Лукьянов, сейчас он изменился. Кривизна твоего глаза. Когда-то... Сетчатка, хрусталик или стекловидное тело?
4: Хрусталик.
2: Да, хрусталик работает как гибкая линза. Мышцы делают его более выпуклым.
3: Для близких объектов. Не настолько, Александр.
2: Я просто людям в студии показываю. Для близких объектов и более плоским для дальних. Какой цвет глаз считается самым редким у людей? Янтарный, зеленый, голубой?
4: Янтарный.
2: 2% населения мира имеют зеленый цвет глаз. Это связано с особенностями распределения пигмента меланина в радужке. Я вас поздравляю, вы та редкая...
3: Редкая наша жемчужина. Глаза.
2: Гард, давай мы сейчас не будем вот это у тебя зеленые глаза. Ты кого хочешь обмануть? Какой витамин...
3: Так, Лукьян, кстати, да.
2: Так, ой, господи. Какой витамин? Ну, 2%, я вам сказал, 2%. Если ты зеленый, не значит, что все зеленые. Какой витамин особенно важен для нормального функционирования сетчатки и сумеречного зрения? Витамин В12, витамин D или витамин А?
4: Наверное, витамин D.
2: Витамин А нужен для синтеза родопсина, светочувствительного пигмента палочек, который помогает видеть в темноте. Его дефицит может приводить к уринной слепоте. Так, сколько у нас правильных ответов? Один.
4: Один.
5: Но вашему сопернику достаточно на один вопрос теперь ответить, чтобы победить.
2: Да. Но
3: и тем не менее, шансы у вас есть. Вероника, спасибо за игру. Ждем тех из вас, друзья, кто очки никогда не носил.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 23 минуты в столице. 8 октября сегодня. Играем дальше.
3: Александр Сергеевич у нас на связи. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: Ну и что? Ну, спасибо. Давайте играть.
4: Давайте.
2: Так, значит, первый вопрос. Какие клетки сетчатки отвечают за цветное зрение при хорошем освещении? У вас сейчас хорошее освещение?
4: Да, хорошее.
2: Палочки, колбочки или ганглионарные клетки?
4: Думаю, третий вариант клетки.
2: Это колбочки. Колбочки дают цвет и четкость при ярком свете. Палочки работают в темноте, но не различают цвета. Они отвечают за черное и белое и сумеречное зрение. Так, второй вопрос. Вам один дать правильный ответ, и все, и вы победитель. Оптимальная длительность зрительного контакта с человеком при первом знакомстве составляет 4 секунды. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы понять это, что... Цвет глаз, настроение или симпатию?
4: Симпатия.
2: Это цвет глаз. Все, прошло время. Еще непонятно, нравится мне этот человек или нет. Но цвет глаз я вижу, черный. Что такое фосфен? Это плавающие белопрозрачные точки, которые иногда видно перед глазами. Это вспышки света, которые вы видите, когда потираете глаза. Вот сейчас, если потереть глаза, Янка, потри.
3: Твои глаза или свои надо потереть?
2: Свои, конечно. Цветные узоры, которые видно, когда вы надавливаете на закрытые глаза. Что это?
4: Давайте остановимся на втором варианте.
2: Вспышки света, которые вы видите, когда потираете глаза. Да, это правильный ответ.
3: И
2: это
3: вы только что победили, Александр Сергеевич.
4: Отлично, я рад.
2: А сколько вам лет?
4: 40.
2: Ну, тогда вы Саша.
3: Ну, почему?
2: Ну, а не Александр Сергеевич. Извините меня, конечно. Ну, вы здесь старше.
4: Уже в отставке нахожусь, скажем так. Так что все Александр Сергеевичи меня зовут.
5: Понятно, Саша, человек Саша. На пенсии уже, видишь?
2: Я понял, да. Да, ну, не всем так везет.
3: Поздравляем вас с победой. Вы получаете наш замечательный приз. Мы надеемся, получите от него удовольствие. 2 билета на концерт «Сектор Газа», симфоническое караоке, которое пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 16 октября.
2: Поздравляем.
5: Очень интересно, как в Кремле будут петь «Сектор Газа».
3: Необычно.
5: У меня прям список песен есть, которые я жду. Но, наверное, их исключат из плейлиста. 10:26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утренний

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым.

0: чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Какая-то удивительная новость. Россиянин оформил больше 100 ипотек ради покупки апартаментов. В России нашли инвестора, который умудрился набрать более 100 ипотечных кредитов. Деньги он использовал для покупки апартаментов, которые планировал сдавать в аренду. Особенность схемы была в том, что банк учитывал будущие арендные платежи, поэтому подтверждать обычный доход не требовалось. Кроме того, часть кредитов инвестор оформил по льготным программам, когда ограничение «одна льготная ипотека в одни руки» еще не существовало. Тут многие одну не могут потянуть, а человек 100 оформил.
4: Кредит больше 100 не выдают, а тут 100 ипотек, что-то какая-то.
3: Мутная схема. Да. А также сегодня отмечается День зануды. Мы пропустили.
5: Ну, поздравляем всех зануд страны.
3: Александр.
5: Без них было бы скучно, наверное. Или без нас.
4: Я не зануда, мне надо лялякать.
3: Где собираются ваши вообще сегодня?
5: Да все мы иногда бываем занудами.
3: У вас есть общий чат, какое-то сообщество? Да, конечно, все бывают занудами.
5: Безусловно.
3: Мне кажется, без этого тяжело. Иногда позанудствовать одно удовольствие.
5: Да, все зависит от настроения, солнышко за окном. Ну,
3: просто есть короли зануд. Вот есть среди ваших знакомых, друзья, у нас есть еще 5 минут, король занудства. И в чем это выражается? Напишите нам.
4: Мне кажется, это мало.
3: Давай, давай, послушаем эксперта.
4: Короли вечернего эфира немного занудные.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 45 минут в столице. Все, что мы тут говорим, естественно, имеет юмористический характер.
3: А у нас проблемка. Выпускной 9 класс. Так. Король зануда – это мама, которая вечно недовольна и пытается сэкономить. Как с ними справиться? Ну, это не занудство. Почему?
4: Да никак не надо справляться, но это бесполезно.
3: Пишет? Слушатель написал нам.
2: В смысле, это... Ученик пишет?
3: Нет, я думаю, что это родительница.
4: Мама, из родкомитета, может быть. Или просто мама вне комитета.
2: Слушайте, когда что-то не нравится, вы же можете сами, наверное, тогда взять все в свои руки.
3: Давайте вам на дорожку.
2: И делайте сами, да и все.
4: Но я не встречала ни одного класса, где бы вот было полностью такое полное единение.
2: Да, это единственное место, где можно, так сказать, высказывать свое мнение. Больше таких мест нету, поэтому пользуйтесь.
3: В России набирает популярность тренд на одиночество. Россияне все чаще посещают рестораны, кино, концерты или выставки в одиночку. Это дает свободу и избавляет от необходимости подстраиваться под других. У этого формата появилось даже название «соло-дейтинг». По мнению психологов, свидание с самим собой не всегда признак одиночества или попытка продемонстрировать независимость. Одни наслаждаются временем наедине с собой, другие же чувствуют себя неловко и постоянно проверяют телефон в ожидании сообщений. Если вы относитесь ко вторым, эксперты советуют проанализировать свое состояние и причины такого дискомфорта.
2: Да, это на самом деле очень хорошая терапия. Я вот в последнее время любил выпивать один. Я не знаю, можно это... Ну, я тоже, это свидание, что... самим собой. Это вообще классно, ни от кого не зависишь, а главное, никого не обидел.
4: Я иногда хожу одна в театр или на выставку.
3: Я в баню хожу часто один, и вот мне комфортно.
2: Да.
3: В общественную баню.
2: Да. Я помню, мне как-то на мой день рождения, когда я вот в прошлом году увлекся театром, да, а моя дочь подарила мне билет в театр. Ну, как билеты? Не билеты, а билет. Ну, то есть, я говорю, ну, я даже, по-моему, ничего не стал говорить, просто один билет в театр.
3: Так.
2: Вот, ну, пришлось идти одному, странное ощущение. Все-таки я вот не понимаю, когда в театр ходят одни люди.
3: Не, ну, есть люди, которые... Ну, понятно. Вот, специалисты.
2: Ну, понятно, понятно, да, это...
3: Фанаты. Да, Янка?
4: Ну, я не специалист, я не фанат. Я очень люблю театр, но просто есть постановки, например, которые, на них не находятся охотников в моем окружении. Ну, глупо пропускать постановку, если я хочу ее увидеть. Ну,
2: конечно,
4: если
2: хочешь каждый,
4: если у меня нет компании. Ну, я иду. Я не вижу в этом ничего зазорного, абсолютно.
3: Ну, и плюс многие в такие моменты действительно считают, что наедине с собой лучше ты получишь, информацию. Усвоишь, так сказать.
2: Ну, да, слушай, я наблюдаю в спортивном бассейне, как люди ходят парами. Вот они там курлычат, там мурлычат и болтают. Причем не только я сейчас про разнополые, там и друзья ходят, и подруги. И вот они просто стоят на дорожке и разговаривают. То есть, как бы они. Спортивный бассейн, всегда хочется сказать, подвинься. Но, так сказать, известный своей толерантностью, я сейчас особенно. Я просто вам наблюдение. Думаешь, идите в простой фитнес-бассейн, стойте там сколько влезет. Ну, это же спортивный, тут спортсмены. Туда-сюда, так сказать. Дорожки для кого-то же они нужны, их 8 всего.
3: Ну что? Твой праздник, Саш, поздравляем.
4: Да, ну что,
3: многие
4: всем...
3: с тобой согласились, Саша, про пить в одно лицо, это то еще удовольствие, в хорошем смысле.
4: Первый раз согласен с Александром, написал человек.
3: Про выпить в одно лицо.
2: Вообще сидишь, наслаждаешься.
3: Но, помните, друзья, Минздрав предупреждает, алкоголь вредит вашему здоровью, приводит к непоправимым последствиям.
2: Ой, у меня особенно.
3: Хоть в одно лицо, хоть в два, хоть в 10.
4: А что значит пить в одно лицо? Вот если я готовлю, например, там ужин, да, для семьи, у меня там все по своим комнатам, я наливаю себе бокал вина.
3: Да, в одно лицо.
4: Это значит, я пью в одно лицо?
2: Все-таки немножко
4: отношения. У меня такое...
2: Все-таки тебя могут подхватить в любой момент. Вот этот человек, который сидит в соседней комнате. Это не то. Не-не-не, Янка.
3: Когда никого нет, ты один идешь в бар или один находишься в квартире.
4: Вот так вот садишься на кухне за столом, да?
2: Ты замечаешь, как жена приходит с работы и уходит
3: на работу. На сегодня это все, дорогие друзья. Мы всем желаем хорошего, продуктивного и солнечного по возможности дня.
2: Да.
3: И до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
3: Берегите себя.
0: Приемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
4: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4 Пи-бэнд со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
5: Ограничение 16+.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Москве прошла церемония вручения премии правительства Российской Федерации в области образования. Воронежские ученые, доктор экономических наук, профессор ВГТУ Светлана Уварова и кандидат экономических наук, доцент Светлана Беляева стали лауреатами. Награды вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин за подготовку учебника и практикума «Экономика строительства». К другим новостям. Губернатор Александр Гусев вручил руководителю управления по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области Борису Прокопенко почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Глава региона отметил ответственное отношение Бориса Прокопенко к работе и его значительный вклад в совершенствование работы с обращениями граждан. Борис Прокопенко является кандидатом юридических наук, руководит управлением с ноября 2018 года по настоящее время. Средние зарплаты жителей Воронежа вырастут до 109 760 рублей в 2029 году, следует из прогноза социально-экономического развития города на 2028-2029 годы, одобренного мэрией. В 2028 году размер средних зарплат ожидается в районе 102 тысяч рублей. Реальные доходы населения, согласно прогнозу, каждый год будут расти на 4,5%. Отметим, по данным Воронежстата, среднемесячная зарплата в регионе в июле 2026 года составила 85 686 рублей 50 копеек. За год показатель вырос на 13,2%. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
5: Красная икра может подорожать к Новому году на 471%. Да-да, вы не ослышались. До 4000 рублей за 100 граммов. Так и пишут СМИ. И это связывают с рекордным наплывом акул в Приморском крае на Сахалине из-за потепления. И все это совпало с периодом промышленного вылова рыбы. В результате в этом году вылов тихоокеанского лосося в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Нашему же радиокафе никакая хищная рыба не страшно, расценки в меню оставим прежними. Все бесплатно, проходите, садитесь.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе» Маяковский.
1: Реклама на 107FM.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
3: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Такой. Что сегодня? 8 октября на дворе. Четверг, предположительно, сейчас проверю. Да, смартфон подсказывает, что действительно четверг. Смотрю в приметы. Предки запрещают нам сегодня переедать. Говорят, излишки в еде и алкоголь под запретом, чтобы не запечатать, в кавычках, болезни на зиму. Как вам такое? Ну, ха-ха, смеемся вам в лицо, предки. Если бы такой запрет выпал на пятницу, мы бы, конечно, плакали горькими слезами. А так, вполне нормально, сегодня не хотелось. Займемся этим завтра. Из праздников сегодня вообще потрясающий день. День зануды. Я не знаю, как его, конечно, отметить. Я как будто бы к этому совершенно не причастна. Но я думаю, что если по ту сторону приемника есть люди из подобной касты, вы уж найдете, к чему придраться и в чем взять и скрупулезно разобраться. Вы, конечно, просто великолепны. А еще я увидела в исторических справках, что сегодня, оказывается, 8 октября только 1945 года американский изобретатель Перси Спенсер взял и запатентовал ИСВЧ-печь. История забавная, не знаю, насколько это правда. Ну, легенда гласит, что он заметил, как шоколад в его кармане растаял рядом с работающим магнетроном, и это натолкнуло его на идею нагрева. А вообще первые аппараты были совершенно не такими, как сейчас. Высота у них была около 175 сантиметров и вес 340 килограммов. Если кто-то из вас сейчас так слегка занул, сказал про себя, жили раньше без микроволновки, и нормально было, я прошу вас вспомнить, как мы без нее где-то там в нашем детстве на сковородке черной от нагара, чугунной, на пахучем нерафинированном масле разогревали пюрешку. Ну, сразу как-то хочется и день микроволновки отметить в том числе, не правда ли?

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Я считаю, что крест – это не рок-н-ролл, а занудство. По крайней мере, не для самого человека, а для его оппонента, для тех, с кем зануда находится в диалоге. Кстати, нашла отличный анекдот, наверное, который очень подходит для описания зануды. «Мам, пап, мне холодно, встань в угол». Почему? Там 90 градусов. Вот, мне кажется, это одна из занудных шуток. В чем здесь прикол? В том, что зануда, скорее всего, захочет объяснить, в чем здесь прикол. Что градусы бывают не только в углу, но и градусы тепла. А может быть, как-то не так. Давайте вообще еще с вами вместе пособираем признаки зануды, чтобы вот так его взять и вычленить в компании сразу. Ну, во-первых, это переизбыток деталей, да? Когда хотел рассказать, почему опоздал на работу, а собрал 10-минутную историю про внешний вид каждого светофора и количество листочков, которые встречались ему на пути. Навязчивая точность. Как, что бы вы ни сказали, он скажет, ну, здесь все-таки есть один нюанс. А если пересчитать, то получится вот что. Постоянно поправляют за абсолютно любые мелочи. Повторы и уточнения. Да, потому что у зануды всегда есть ощущение, что его оппонент немножечко его недопонимает. Фокус предметный, точнейший на всех ошибках. Ну, как, не дай бог вам при зануде сказать слово «одел» вместо «надел». Будет лекция, скорее всего, которая начнется там где-то от Кирилла и Мефодия. Потом отсутствие чувства темпа беседы, да, когда вы уже немножечко кривляетесь, вихляетесь на ногах, пытаетесь отойти, отвлекаетесь на все, что угодно, человеку не понимает, что вы устали, и продолжает рассказывать свою мысль. Ну и, конечно, морализаторство, мне кажется, тоже им присуще. Если среди ваших коллег, знакомых, друзей есть зануды, пожалуйста, пишите, как они выглядят. Это будет очень любопытно. Точнее, что они говорят. Сделать это можно, ну, в личные сообщения сообщества нашего радио «Воронеж». Пока другого средства связи у нас, к сожалению, не придумано. Ну и все, и параллельно, пока там вспоминаете, слушайте хорошую музыку.

0: Жуковский. Наша реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Тэбанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
10: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
11: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вручил руководителю управления по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области Борису Прокопенко почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Глава региона отметил ответственное отношение Бориса Прокопенко к работе и его значительный вклад в совершенствование работы с обращениями граждан. Борис Прокопенко является кандидатом юридических наук, руководит управлением с ноября 2018 года по настоящее время. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ.

МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий – от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Это были новости региона.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Сижу я, значит, думаю, какую же тему взять к эфиру. И читаю новости о том, что, оказывается, даже у ИИ-агентов есть гендерный разрыв в оплате. Женские версии получают в среднем на 10% меньше, чем мужские. Это, конечно, в моей голове не укладывается. Я действительно считаю, что это несправедливость даже на уровне бездушных машин. Для всех нас, конечно, уже давно не секрет, что статистика, аналитика, всевозможные исследования давно подтвердили тот факт, что женщины на одинаковых должностях получают все равно меньше мужчин. С этим мы разбираться не будем, хотя хотелось бы с каким-то плакатом выйти там на свой легкий, небольшой, такой, знаете, незамысловатый протест, но это совершенно другая история. Я подумала, что сегодня в эфире нам нужно срочно с вами обсудить, в каких еще сферах, на ваш взгляд, одному полу объективно фартит, везет, чуть или не чуть, а больше, чем другому. Писать можно о всем, чем угодно. Понимаете, берем работу, быт, какие-то, возможно, сложные философские, экзистенциальные вещи. Все это подойдет. Я вот, кстати, вам сейчас еще закину темы для рассуждения. Прочла еще одну статью. Подходит она к теме нашего эфира. Значит, два старейших мужчин планеты, когда это было, ну, несколько дней назад, 5 октября, поздравили друг друга с днем рождения. А один, значит, именинник, ему 114 лет, это бразилец, и второй 113-летний австралиец. Два старейших мужчины планеты, значит, родились они 5 октября, это я вам уже сказала, прислали друг другу какие-то открыточки. Естественно, за долгожителями следит Книга рекордов Гиннесса, сотрудничает с ними, потому что считают обоих исключительными людьми с уникальной генетикой. А вот с чем все это связано, конечно, до конца непонятно, но мужское долголетие впечатляет больше, чем аналогичные рекорды среди женщин, так говорят представители Книги рекордов Гиннесса, потому что мужчины кратно реже доживают до преклонных лет. То есть, да, можно же об этом написать, что в этом плане женщинам фартит чуть больше, чем мужчинам. Можно. Где это сделать? Ну, в сообществе нашего радио Воронеж ВК. У нас там как раз сегодня за лучший комментарий 2 билета на концерт группы Good Times. Ее мы прямо сейчас и послушаем.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
4: Ограничение 16+.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит стесняться. Я... Эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали в промзоне Башкирского Салавата. После этого возникло возгорание. Пострадавших нет, сообщили городские власти. Предприятие продолжает работать, его название не приводится. На месте работают экстренные службы. За ночь силы ПВО уничтожили на трассе 400 БПЛА. В Краснодаре также произошел пожар на предприятии после падения обломков. Обошлось без жертв. Перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине нет. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил греческому изданию, что украинская сторона отвергает требования России о передаче территории ДНР и ЛНР. Вместе с тем госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта, которая может затронуть другие страны. Он отметил, что США по-прежнему готовы содействовать мирному урегулированию. Для ликвидации последствий ситуации вокруг атакованного танкера в Черном море были приняты все меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поручения Владимира Путина не потребовались, Минтранс отработал оперативно. Он также рассказал, что нефть из атакованного танкера полностью выгорела и не нанесла ущерба окружающей среде. Гендиректор «Артур» Дмитрий Арутюнов опроверг в беседе с НСН отказа турецких отелей заселять одиноких мужчин.
2: У нас в этом году прям какое-то рекордное количество было в Турцию. В основном такие термиальные отели. Я никогда не слышал такой ситуации. Это, может быть, у них по внешнему виду были какие-то подозрения, что добром это не закончится. Может быть, касается каких-нибудь дешевых отелей, чтобы сэкономить людей там на пару ночей где-нибудь в Стамбуле забронировали. В отелях обычно у них там нет таких жестких правил. Каждый частный отель вправе вот такие вещи регулировать самостоятельно. Поэтому это не носит однозначно никакого массового характера.
1: Ранее издание «База» сообщило, что турецкие отели начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам. Они опасаются пьяных дебошей. Физиологическое восстановление и биохимическая перезагрузка после рабочей недели требуют 72 часов. Об этом рассказала врач Анастасия Самойлова. Двух выходных дней, по ее словам, достаточно только для психологической разгрузки. Для физиологического же восстановления этого мало. По словам медика, при недостатке отдыха организм начинает давать знаки. Например, изменяется терморегуляция или появляется тяга к углеводам в вечернее время, передают РИА Новости. Продюсер Николай Картозия направил деньги, выигранные у Сарика Андреасяна, студентке киноколледжа, которая спросила его о Тарковском. Картозия сообщил, что режиссер выплатил ему 100 тысяч рублей, выигранные в суде. Продюсер передал деньги студентке киноколледжа, которая задала Андреасяну вопрос о Тарковском. В марте прошлого года Андреасян выступил перед студентами Московской международной киношколы, сказав, что ненавидит Тарковского и назвав режиссеров авторского кино нищими. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: В Москве задержали парня, который украл не одну, не две, не три, а 50 шоколадок, чтобы их просто съесть. Адвокат пытается доказать, что у подзащитного просто очень сильно упал сахар. Если вдруг случилось так, что вашу реальность тоже почему-то нужно подсластить, вы знаете, что делать. Не нарушая закон, тихо, мирно и с приятными ощущениями брать и слушать дневное развлекательное шоу «Радио Кафе Маяковский». Прямо сейчас, второй час, с вами я, Карин Баринова. Всем привет!

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Маяковский. Реклама на 107FM.
1: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Паковский.
1: Мы не боимся темноты, мы боимся пауков. Ну, по крайней мере, некоторые из нас. Только вчера мы с вами в сообществе нашего радио «Воронеж ВК» обсуждали ваши фобии, и про них там тоже было. И читаю новости, как турист пытался отпугнуть паука огнем и сжег виллу на Бали. Это типичный случай. Здесь очень подходит какой-нибудь фраза из мемчика, что это могли бы быть мы. В общем, турист из-за Непала случайно сжег арендованную виллу на Бали, пытаясь прогнать паука. Здание полностью сгорело. Мамочки, какой ужас. 5 октября 45-летний взрослый уже такой мужчина увидел паука в ванной и решил отпугнуть его зажженным листом бумаги. Что-то там произошло, мужчина вышел из комнаты, начался пожар, жара, сильный ветер, огонь мгновенно охватил всю виллу, и пламя распространялось так быстро, что едва не перекинулось, и хорошо, что не перекинулось на соседние дома. В общем, материальный ущерб оценили примерно в 9 миллионов рублей, довольно дорого. Читать все это жутко, но я его понимаю. Какие хочется сделать выводы? Учимся на чужих ошибках, правильно? Отдыхаем на курортах Краснодарского края. Там таких зловещих паучар, надеюсь, нет.

кстати, песня очень к теме сегодняшнего нашего эфира подходит. Вот смотрите, когда девочки и мальчики танцуют, здесь это уже последствия. А вот вначале можно легко рассудить, какому полу фартит чуть больше. Ну, конечно же, мужчины, потому что они вправе приглашать ту даму, которая впоследствии может стать их зазнобой. А девушкам приглашать парней, ну, конечно, тяжело. Да, существуют белые танцы, да, какое-то специально отведенное для этого время, но это же совершенно не постоянно. Вот плюс это для мужчин. Плюс, хотелось бы с вами обсудить в сообществе нашего радио Воронеж ВК, в каких сферах, областях, на ваш взгляд, одному полу объективно везет больше, чем другому. Чуть больше или сильно больше, совершенно неважно. У нас сегодня... У кого у нас? Я одна сижу в эфире, никак не могу привыкнуть, что Лены нет. Я пока привыкну, она уже вернется, случится. Это, кстати, на следующей неделе, в понедельник. Надеюсь, что она будет уже на месте. Вот вообще заживем, будем куражиться неистово. Так вот, пока в призах у меня два билета на концерт группы Good Times. Заходим, пишем. Маяковский.

0: Маяковский.
1: Женщины, исходя из исследований, лучше читают эмоции, да? Ну, вообще, мы знаем, что в среднем женщины демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта, но что любопытно, женщины еще лучше справляются с регулированием эмоций окружающих, да? Вот мы скажем, мужчины, вы вообще сухари, эмоции не понимаете и другим помочь не можете. Но в чем соль данного исследования? Вот в способности управлять собственными эмоциями картина меняется. И в таких задачах уже мужчины и мальчики выходят на первый план и показывают более высокие результаты. Вот это неприятно. Это вам все для того, чтобы вы вместе со мной взяли в сообществе нашего Радио Воронеж, порассуждали на тему того, в чем, в каких сферах, на ваш взгляд, одному полу объективно фартит чуть больше, чем другому. Вот Екатерина пишет: больше всего мужикам фартит в личной жизни, потому что у них есть мы. Нормально. Это нормально. Мы такое любим.

0: бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вручил руководителю управления по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области Борису Прокопенко почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Глава региона отметил ответственное отношение Бориса Прокопенко к работе и его значительный вклад в совершенствование работы с обращениями граждан. Борис Прокопенко является кандидатом юридических наук, руководит управлением с ноября 2018 года по настоящее время. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый

И достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания. Расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становятся примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Это были новости региона.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Так, рассуждая на тему нашего эфира, в чем больше, в каких сферах фартит, на ваш взгляд, тому или другому полу, Роман пишет. Мне кажется, что в прогнозе погоды ответ очевиден, кому фартит и у кого аудитория больше. И там демотиватор прилагается, где есть прекрасные женщины. И вот тот самый ведущий погоды из Петербурга, я, к сожалению, не вспомню, как его зовут, который буквально пару месяцев назад попал во все... нет, это не он. В общем, там просто много женщин и есть один мужчина. Но я все равно вам рекомендую найти видеоролики с ведущим погоды из Петербурга. Он просто прекрасный. Так, а Александра нам пишет. Смотрите, я считаю, что мужикам, конечно, тяжело. Надо быть добытчиком, сильным, не плакать. Но есть одна сфера, где им фартит безумно. Это похудеть. Мужчина решает сбросить вес. Он просто перестает есть даже не после 6, а после 9 вечера. И через неделю уже выглядит так, как статуя Давида. Женщине же достаточно просто посмотреть на круассан и понюхать печенюшку, чтобы набрать 2 килограмма. А если она съест салат, ее организм откладывает это в бедра на черный день. Это несправедливо. И Татьяна продолжает комментарии Александры. А еще мужики в принципе не парятся по этому поводу. Ну, выросла пузико. Ну и чё? Ну, что? Ну, девушки, давайте тоже не париться по этому поводу. Ну, выросла, ну и чё? Ну, может быть, в маршрутке кто-то место уступит. Подумает, что вскоре в семье пополнение. Как-то это грустно.

0: Стариковский.
1: Мы с вами уже сформулировали, что есть такая проблема, как заработная плата у женщин ниже, чем у мужчин. Но если есть проблема, есть и решение. Вижу, значит, то, что исследователи, ученые, опять же, выяснили, что мужчины-руководители, воспитывающие дочь, охотнее нанимают на работу женщин. И так как отцовство, сами понимаете, расширяет горизонты некоторых начальников, оно одновременно делает их менее предвзятыми. Хорошо звучит? Хорошо звучит. Более того, вот боссы, которые являются отцами девочек, начинают чаще повышать зарплаты сотрудницам и помогать им в продвижении по карьерной лестнице. То есть, я считаю, какие выводы нужно сделать из данной статьи? Когда устраиваетесь на работу, обязательно уточните семейное положение вашего начальника, потому что на вакансию должны подходить не только вы, но и вам. Нормально же звучит? Нормально. Все, нам нужны руководители, отцы девушек. Все, чудненько, договорились. Решили, идем дальше, слушать музыку и писать свои сообщения в сообществе нашего радио Воронеж ВК на тему того, в каких областях одному полу объективно везет чуть больше, чем другому. За самый лучший комментарий 2 билета на концерт группы Good Times.

0: Покровский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
3: Ограничение 16+.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Москве прошла церемония вручения премии правительства Российской Федерации в области образования. Воронежские ученые, доктор экономических наук, профессор ВГТУ Светлана Уварова и кандидат экономических наук, доцент Светлана Беляева стали лауреатами. Награды вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин за подготовку учебника и практикума «Экономика строительства». К другим новостям. Губернатор Александр Гусев вручил руководителю управления по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области Борису Прокопенко почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Глава региона отметил ответственное отношение Бориса Прокопенко к работе и его значительный вклад в совершенствование работы с обращениями граждан. Борис Прокопенко является кандидатом юридических наук, руководит управлением с ноября 2018 года по настоящее время. Средние зарплаты жителей Воронежа вырастут до 109 760 рублей в 2029 году, следует из прогноза социально-экономического развития города на 2028-2029 годы, одобренного мэрией. В 2028 году размер средних зарплат ожидается в районе 102 тысячи рублей. Реальные доходы населения, согласно прогнозу, каждый год будут расти на 4,5%. Отметим, по данным Воронежстата, среднемесячная зарплата в регионе в июле 2026 года составила 85 686 рублей 50 копеек. За год показатель вырос на 13,2%. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Поговаривают, что работа мечты иногда может испортить человеку жизнь. Кто говорит, спросите вы? Ну, конечно, исследователи. В области карьеры и мотивации показывают, что проблема может заключаться не только в том, что мы периодически не можем найти свое предназначение, а в том, что нас приучили ожидать, что одна работа даст нам все. Смысл, идентичность, финансовую безопасность и личное удовлетворение. Ну, конечно, не даст, ребята. К этому еще нужно всегда прибавлять любимое радиошоу, например, радиокафе «Маяковский», и тогда все точно заиграет и сложится.

0: Magic people, voodoo people.
1: Маяковский. Реклама на 107 FM.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
3: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Миллениалы, трепещите, новости для вас, скорее всего. Джоан Роулинг опубликует две новые книги о вселенной Гарри Поттера. Случится это скоро, кажется, в феврале. Книга новая будет о Минерве МакГонагалл. Как вам такое? Нормально. Расскажет о главе факультета Гриффиндор, о выдающихся магических способностях, неповторимом чувстве юмора и отношениях с Гарри Поттером. А еще и про близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Ну, это братья Рона Уизли. Правильно? Правильно. Почему сказала для миллениалов? Ну, потому что существует устойчивое мнение о том, что Гарри Поттер обожаем только мы. А еще, кстати, в декабре всех патроманов и ждет премьера новой экранизации Гарри Поттера. Это будет сериал. Ох, чую, будут все обсуждать неистово, потому что есть классические образы, к которым все уже привыкли. На это будет какое-то новье, которое не факт, что приживется. В общем, любопытно. Если вдруг вам такое вообще не нравится, да, не лайк, то сейчас перейдем к российскому продакшену, и оттуда тоже есть новости. Слава Копейкин получил роль Печорина в новой экранизации «Героя нашего времени». Говорит, попытка это для него прикоснуться к великому произведению и при этом создать не персонаж сухих страниц, а живого человека, у которого огромное чувство одиночества, выражающееся в попытке поиска любви, обмана, нелюбви. Ну, как бы спойлерами вас засыпать не буду, что дальше с попытками Печорина произошло. Кто читал, тот знает. Вообще, конечно, у него хороший, любопытный у него такой актерский путь от Турбо из «Слова пацана», который являлся ключевым участником группировки «Универсам», до Печорина. А, он еще и «Басту» недавно сыграл. Я, кстати, не знаю, вышла эта картина или нет, нужно посмотреть в интернете. Песни «Басты» зато у нас есть в радиокафе. Сейчас вам их поставлю и с удовольствием в этот же момент посмотрю на нашего звука инженера, который, ну, обожает этого исполнителя.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радиокафе «Маяковский».
2: Отвечая на вопрос, в какой сфере больше фартит тому или иному полу, Яна пишет нам: в строительстве, силовой структуре, в спорте, в единоборстве, тренеры, тренерский состав в футболе, сантехники, электрики, слесари, сварщики и так далее. Сфера больше для мужчин. Домашнее хозяйство и уход за семьей, в салонах красоты, детских садиках и так далее. Сфера для женщин. Все ясно, понятно, конкретно разобрались. Но здесь, как кажется, Августин практически вступает в спор с Яной своим комментарием. Пишет: давно уже смешалось все, кони-люди. В молодости у меня как-то была мимолетная любовь, десантница Алевтина. Так она любовь бедолагу умела скрутить в такую букву «зю» и уволочь к себе в логово. А я ей все время говорил: Алевтина, не впадай в амбиции. Все, Христофор, я забираю эту фразу себе. Алевтина, не впадай в амбиции. Чудесно. В то же время смотришь, бородатые мальчики вовсю устраиваются шлифовальщиками женских пяточек. А на самом деле единственное место, где настоящее неравноправие – фабрика по производству новых маленьких людей, называемая роддомом. У женщин там абсолютный приоритет. Нам остается только асфальт разукрашивать буквами, как говорится. Только мамой быть не может. А, папа может все что угодно, только мамой не может быть. А у вас так и написано, это я чуть-чуть исковеркала фразу. Ладно, мудро, хорошо. Ну, вы, кстати, тоже мужчина с этими буквами на асфальте-то, наверное, заканчиваете. Кому-то, возможно, нравится. Ну, и пошловато одновременно. Лучше вот эти вот сотни роз, бриллианты там всякие, что-нибудь еще. Это я от себя загадываю. У меня все-таки день рождения скоро, легкие намеки для всех тех, кто слышит радио.

сотни альбомов в моей голове, как лица добрых знакомых. А в телевизоре дряни попса, будто сам доктор Геббельс

из года в год. Любой из прогнозов в чем-то соврет. А мне так уютно в этом мире теней. Хорошая музыка и мало людей. Я люблю

Где-то между землею и небом есть мост. Не спрашивай, где это место, это вечный вопрос. Между мной и тобой в мире невысохших слез. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам тепло.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна

0: что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИНН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наши новости.
16: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев вручил руководителю управления по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области Борису Прокопенко почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Глава региона отметил ответственное отношение Бориса Прокопенко к работе и его значительный вклад в совершенствование работы с обращениями граждан. Борис Прокопенко является кандидатом юридических наук, руководит управлением с ноября 2018 года по настоящее время. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях максимально приближенных к реальности.

нейтральным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Это были новости региона.

0: Московский. В каких сферах мужчинам или женщинам фартит больше, чем другому полу? Угу. Такую тему сегодня обсуждаем в сообществе нашего радио «Воронеж ВК» посредством ваших комментариев, оставленных там. Так, давайте посмотрим. Наталья нам пишет. 100% могу сказать, что девочки однозначно преуспевают, как свахи. Сужу по себе, по другим девочкам, по знаменитой Ларисе Гузеевой. Получается, мы, девочки, лучшие знатоки человеческих душ. Ну, с этим как бы не поспоришь. Вот мужчина, ну как он объективно может быть свахой? Он же вообще никогда практически не понимает, подкатывает кто-то к нему или нет, что это был флирт или неприязнь. Соответственно, и про других людей тоже сложновато понять. Ему в этом плане всегда нужен какой-то советчик. Ну, я так считаю. Вообще, без всякого сексизма, просто объективное восприятие реальности. А Александр нам пишет, мужчины преуспели и преуспевают в работе в войсках, а женщины бесспорно преуспевают в воспитании маленьких детей. Хорошо. Потом Александр подумал пару минут и дописал свой комментарий, дополнил. Еще хотел написать, главное, что женщины преуспевают в раздувании из мухи слона, а мужчины преуспевают в сглаживании этих слонов обратно в мухи. Как будто бы и насущно. Ну, не знаю, я лично с таким ни разу не сталкивалась. Так, Сергей нам пишет. Вот где не видел мужчин, так это мужиков со шваброй. Ага, на каждом предприятии или офисе есть своя тетя Маша, которая может и директора из кабинета выгнать для уборки. А вот женщины просочились практически во все сферы. Даже в те, где и не подумаешь, что они могут работать. Видел женщин, сварщиков, токарей, электриков, дальнобойщиц. Даже в ГАИ с жезлом очень редко, но можно встретить на дорогах. Куда только женщины не идут работать ради похудения. Всем добра и хорошего настроения. Мне здесь нужна какая-то пояснительная бригада. Почему ради похудения? Ленка бы мне сейчас ответила. Да это потому что, как в том анекдоте, я бы все равно ничего не поняла, но посмеялась. А без нее, конечно, в этом плане сложновато. Все, ладно, поняла вас. Хорошо, ради похудения, так ради похудения. Прервусь на небольшую песню, дочитаю ваши комментарии и уже выберу, кому подарю 2 билета на концерт группы Good Times.
1: Радио Кафе.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: В чем сильнее фартит тому или другому полу? Обсуждаем мы сегодня в первый раз, как будто вам это повторю. Но, с другой стороны, и повторение тоже, мать учения, это нужно понимать. Значит, Сергей нам прислал в сообщество целые какие-то схемы. Сколько мужчин и женщин в популярных профессиях? Слесарь, ремонтник, мужчин 100%. Системный администратор 96/4. 96 мужчин, 4 женщин. Поняли, да? Охранник 96/4. Торговый представитель 71/29. Повар 60/40, врач 40/60, юрист 38/62, продавец-консультант 30/70, журналист 26/74 и слесарь 1/99. Нормально звучит. Кстати, про вот эти цифры 60/40. Однажды я забирала ребенка с тренировки, знаете, в пик того, когда им надоедает ходить. И я говорю, ну как сегодня прошло? Он отвечает мне, да, 60/40. Я говорю, ну, то есть 60% это то, что понравилось. Он говорит, мам, понравилось, это 100. Нормально, мудро, хорошо. Не знаю, меня повеселило. Татьяна пишет, я готова хоть слесарем, хоть сварщиком, если там зарплата больше. Обидно же, у меня 2 высших образования, стаж огромный, а муж больше зарабатывает. Я, конечно, за него рада, но мне тоже так хочется. И мы вас прекрасно в этом понимаем. Так, наверное, все комментарии я на сегодня озвучила. Время принять решение. Я думаю, что билет на Good Time сегодня заберет Екатерина. Потому что, ну, написала как будто однозначный, очевидный факт, но каждый раз приятно его подчеркнуть. Больше всего мужикам фартит в личной жизни, потому что у них есть мы, женщины. А? Нормально? Нормально. Все, Екатерина, напишу вам, как забрать билеты. Со всеми остальными встретимся завтра. Здесь же будет новая тема, будут новые призы. А еще, кстати, завтра в гости ко мне приедет вот целая большая группа, которая называется 4P-Band, если я ничего не путаю, и Ростислав Чебыкин. Концерт у них будет в нашем городе, и за лучший вопрос мы будем разыгрывать билеты. Так что следите за всеми подробностями в соцсеточках нашего радио ВРН. Все, на сегодня с вами я прощаюсь. Карин Баринова, все 3 часа была с вами, туда-сюда. День зануды отмечать не будем. Уходим без долгих, но что-то как-то не получается. Всем пока.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4 Пи-бэнд со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
4: Ограничение 16+.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области. Об этом заявил Роспотребнадзор. Ведомство сообщили, что медицинское наблюдение за всеми контактировавшими с умершей сотрудницей противочумного института завершено. У них нет нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией. Подчеркивается также, что у сотрудницы была пневмония. Пляжи в федеральной территории Сириус на берегу Черного моря вновь открыты. Местные власти сообщили, что пробы морской воды показали, что она безопасна для купания. Проверку проводил Роспотребнадзор, и в воде не нашли следов нефтяных углеводородов. Также специалисты проверили воздух. Оказалось, что уровень загрязняющих веществ намного ниже допустимых норм. В ночь на вторник танкер под флагом Либерии, перевозивший нефть, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря вблизи Сочи. Открытое горение потушили только накануне. Представитель Кремля заявил, что вся нефть выгорела и большого ущерба окружающей среде не причинила. Судья умер в 75 лет во время поединка на турнире в Мексике. Рестлер Иха де Фишман применил против арбитра запрещенный силовой прием. Спортсмен перевернул мужчину вверх ногами и опрокинул его на настил. По сообщениям очевидцев, судья неподвижно лежал несколько минут, пока к нему не подошли. Зрители посчитали, что силовой прием был элементом развлекательного шоу. А прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. 36-летний спортсмен был задержан, ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Частая смена профессии и карьерная траектория стала новым вызовом для россиян. Об этом рассказала на пресс-конференции в НСН HR-эксперт Зулья Лаякова. По ее словам, принцип «одна профессия на всю жизнь» теряет актуальность. Она связала изменения с тем, что происходит автоматизация, устаревают определенные профессии, меняется экономика и система образования. Работодатели сразу выдвигают очень высокие требования к выпускникам, и тем очень сложно найти первое место работы, потому что самые простые функции уже выполняет ИИ. И для россиян средний возраста стало нормой получения более 6 профессий, а молодежи придется еще сложнее. Скелет динозавра Джоди оценили в 9 миллионов долларов. 27 октября на Нью-Йоркском Сотбис пройдут торги, на которых его представят. Ранее экземпляр считался молодым тиранозавром Рексом и оценивался в 20 миллионов долларов. Пересмотр статуса связан с исследованием, опубликованным в 2025 году. Ученые подтвердили, что нанотиранус – самостоятельный род, а не юная особь тиранозавра. Интерес к таким лотам растет, но ученые обеспокоены переходом образцов в частные руки. Они говорят, что ископаемые вне музейных коллекций утрачены для исследований. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, добрый день, дорогие друзья.
2: А вот смотри, Лиза Михайловна, к, в общем, прошлому часу пришло сообщение насчет того, почему очень многие говорили беременность.
1: Угу.
2: И нам тут пояснили. Беременность, при том, что за пару дней до родов у большинства мамочек возникает нестерпимое желание убираться, складывать, выбрасывать и тому подобное. Необъяснимо, но факт.
1: Да, есть такое. И в течение цикла тоже есть фаза, в которую очень хочется вить гнездо, покупать вкусняшки, красивые штучки какие-то, сделать там совершить набег на Хофф или там, не знаю, на фикс-прайс, но купить кучу всякого ненужного интерьерного стафажа.
2: Это что такое? Это новый термин такой, стафаж?
1: Нет, стафаж — это художественный термин. Это вот у тебя, грубо говоря, на картине нарисован корабль.
2: Так.
1: А стафаж — это чайки, какая-нибудь лодочка, какой-нибудь...
2: А, короче, дополнение, которое общее сделает общее настроение картины. Все,
1: да, вот. Или там у тебя нарисованы там две основные дамы, но у тебя же по улице идут не только две дамы, у тебя там еще что-то там происходит вокруг, правильно?
2: Ну, у меня сейчас нет. У меня дамы сейчас были не на улице. Спасибо большое, у меня уже давно не было, поэтому да. У меня сейчас, если вдруг что, то только в эту сторону
1: работает. Я не понимаю сейчас, я клянусь, я не понимаю, о чем Ленский говорит. Я клянусь вам,
2: пацаны,
1: я на него
2: поняли.
1: Смотрю и
2: пацаны
1: ничего не понимаю.
2: Пацаны поняли, все, пацаны, в смысле? Я произвожу впечатление о сексуального человека, не понял?
1: Я не понимаю, как связана картина с дамами и сексуальный человек. Друзья, а знаете что, давайте, вот нам тут еще пишут, назовите свою рубрику «Интуиция». А накидайте нам вариантов, как назвать,
2: да,
1: рубрику.
2: Вы вот же ее все, в общем, все слышали. Да,
1: вы
2: давайте.
1: Все слышали. Напишите.
2: Сделаем такое коллективное творчество, спасибо вам большое.
1: Да, и молодцы, кстати говоря, все, кто присылали ответы. Молодцы.
2: Да.
1: Вы такие изобретательные, вы такие умнички. Огромное количество правильных ответов. Еще раз похвалю.
0: Реклама на 107FM.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
4: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: за сценой.
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа Times Square и Dramatics записали совместный трек, а гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов готовит сольный альбом. Но обо всем по порядку. Группа Times Square и Dramatics представили совместный трек «Муза». По словам Кати Dramatics, музыкантам удалось создать мощную атмосферную композицию, которая точно понравится слушателям. Интересно, что сниппеты к «Музе» снимали в той же локации, где Times Square в 2017 году снимал клип на песню «Эго».

0: хотят. Но...
1: Трек «Муза» уже доступен на всех цифровых площадках. Гитарист группы «Кипелов» Вячеслав Молчанов представил первый сингл со своего дебютного сольного альбома. Песня получила название «Одинокие». Одновременно с релизом трека музыкант опубликовал клип на него. Главную роль в видео исполнил сам Молчанов. В кадре он предстает в образе тоскующего аристократа, который возвращается в огромное пустое поместье и вспоминает прошлое.

0: Судя по соцсетям артиста, скоро нас ждет еще один релиз. Музыкант показал кадры со съемок второго клипа. Работа над видео кипит в заснеженных горных пейзажах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: «Магни-комбо» в «Магните у дома». Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
12: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
13: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
15: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.
19: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Помочь нам, да, придумать название для вот этой вот рубрики, которая была в прошлом часе. Напомню, рубрика, изначально рабочее название было «Три улики», потому что мы вам давали три улики, чтобы вы догадались, о чем, собственно говоря, речь, какое слово, какое явление, какой факт мы загадали.
1: Что загадано, да. А вот смотрите, предложили такое название, как «Интуиция», но мы помним такую игру тоже. Так, «Комичные истории из жизни».
0: Но это другая рубрика.
1: Другая,
0: это
1: да.
0: Это рубрика «Вот этот поворот».
1: Да, да, да, кстати, возможно, да.
0: Да, да.
1: Дальше, да. Соображариум. Но, честно говоря, вот тут вот я сейчас вам скажу, тут даже будет немножко вот эти две буквы О, которые в начале идут, они немножко сложноваты будут, да? Соображариум. Тут вот ты все равно споткнешься рано или поздно, чтобы разделить их. Поэтому тут вот есть своя сложность, это тоже, ну, это тоже специфика работы, мы ее должны учитывать.
0: Догадай-ка.
1: Ну ты догадайка.
0: Зайка, ты такая догадайка.
1: Алис, какая же ты догадайка.
0: Это как негодяйка, знаешь.
1: Угу. Знаю.
0: Так, по горячим следам.
1: Хорошо, шестое чувство, третий глаз.
0: Ой, ну третий глаз. Загадка
1: Тима
0: дня.
1: Тима нам пишет из Караганды.
0: Тим, да, вы затейник.
1: Да, Тима. Денис вам предлагает, так и написано, Денис вам предлагает следующее, точка. Следствие ведут, многоточие, дневное расследование.
0: Следствие ведут дневнюки.
1: Дневнюки, да, тут есть такой тоже вариант.
0: А, есть, да?
1: Да, ЛВ надо назвать.
0: А, дневники, а я говорю дневнюки, как...
1: Да, мы поняли, да.
0: Громкая тайна.
1: Угу.
0: Наша логика.
1: Ну да.
0: Но
1: тут еще и наша, да.
0: Тут наш как бы... хорошо, да. Это, ну это же не про логику, нет?
1: Да как раз и про логику, потому что, собственно, дедукция — это же логика. Ну, по сути дела, то есть человек как бы логическим мышлением из пункта А в пункт Зю выходит и делает все.
0: Выходит Гарик Сукачев, я поняла.
1: Да.
0: Со скоростью 20 км в час и поливает.
1: Из пункта А в пункт Б вышел Гарик Сукачев, да? Так, ладно. Так, секундочку.
0: Уже не может произнести.
1: Короче, дедуктологи. Напиши нам Калина из Новомосковска.
0: Цепная реакция.
1: Сообразить на трои.
0: Ставка на слух.
1: Элементарно наши.
0: Ухо в эфире. Элементарно наши, прикольно, кстати.
1: Прикольно, да. Да, я тоже уже галочку так мысленно поставил насчет этого.
0: Ля ты Шерлок,
1: хорошо. Везучий случай.
0: Но
1: я никогда не выигрываю, у меня задержка в эфире около минуты, пишет нам кто-то. Вот.
0: У нас еще вот с Ленским была версия Шерлок дня, но Седов был против. Не, на самом деле решили не повторяться, просто, конечно.
1: Да, поэтому пока что еще думаем, есть еще... Ну, короче, есть варианты, и если у вас есть возможность, и вы наш прошлый час слышали, пожалуйста, подсобите нам с названием. Пожалуйста, у нас такой, знаете, коллективный брейнсторм, и мы больше чем уверены,
0: нейминга.
1: Что...
0: Да, коллективный что... брейнсторм нейминга.
1: А как дитятку называть будете, да? Вот, с именем так как определились, да, а с отчеством...

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами выбираем и генерим своей головой. Это самый лучший интеллект. Значит, название для нашей новой рубрики, где мы даем вам 3 подсказки, а вы отгадываете, собственно говоря, что мы загадали.
2: А вот смотри, следствие ведут дневники. Вот, в общем, с Дмитрием Ленским и Алисой Вокс. По-моему, звучит, пишет нам кто-то из наших слушателей.
1: Дедуктивный батл.
2: Да. Привет, дневники. Ни в коем случае не называйте интуиция, иначе у вас необратимо появится Азамат. Вы логика. Так и назовите. Или шарлюки не дремлют, но на крайняк троеточие. Всех благ, пишет нам Вячеслав.
1: Нам объяснили, почему называется «Сообразим на троих», потому что 2 ведущих и 1, кто сообразил.
2: А, логично.
1: Пинки и Брейн. У меня один вопрос.
2: Я не знаю, что это Пинки и Брейн.
1: Ты что? Это мультик про 2 мышей лабораторных, над которыми ставили опыты. И один получился...
2: Очень умный.
1: Очень умный, очень маленький и очень кругленький. А другой получился очень глупенький, очень веселый, высокий и худой.
2: Как его звали?
1: Пинки.
2: Кто это написал?
1: Брейн, потому что мозг по-английски.
2: Я понял, я сейчас заблокирую этого человека. Значит, а как это с вами, Пинки переводится?
1: Розовенький такой.
2: А, да. Ладно, спасибо. Спасибо, что не других
1: цветов. Знаете, дорогие друзья, в нашем дневном шоу и Пинки, и Брейн — это я.
2: Да.
1: Есть Пинки и Брейн, а еще и Пинки, Брейн и Ленский.
2: А я Браун. А я Браун. Коричневый.
1: Уверен?
2: Конечно. Я люблю надеть все коричневое и ходить портить праздники. Так что все нормально. Так, Колобок ведет расследование. Это про Вокс. Детективы.
1: Это так смешно, боже мой, это про Вокс. Колобок ведет расследование. Это про это дико смешно, блин, все.
2: А так, дальше.
1: Вы меня потеряли.
2: Невезучий случай, это же тут шутят.
1: Уф.
2: Ну-ка, не догадай-ка.
1: 3 подсказки пополудни. Это как 3 билборда на границе Миссури.
2: Классно, да. Дедуктивный квиз на нашем.
1: Взял и сделал.
2: Нормально.
1: Взял и уделал.
2: Да, взял и победил.
1: Шевели мозгами, предлагает нам Павел.
2: Потешим мозги. Тоже вариант такой есть.
1: Элементарный квиз. Ну, типа элементарно, Ватсон. Вы бы видели сейчас этот взгляд.
2: Мне сразу дошло.
1: Не элементарно.
2: Задача со звездочкой «Знай наших».
1: С 3 простите. Так, но, черт возьми, как? Это название нам так.
2: А, да? Намек понял. Первая — чистота мысли. Второй вариант уже от наших слушателей.
1: Наш радиоинспектор.
2: «Трижды подумай» или «Подумай трижды».
1: Загадка для разгадки.
2: Угу. Рубрика КГЧК. Это кто, где, что, когда?
1: Куда, зачем, почему, во сколько?
2: Да.
1: Вопрошариум можно.
2: Вопрошариум, интересно, да. Это как воображариум, да? Голос без алиби.
1: Наши сыщики или наши детективы?
2: Отгадыш и загадыш.
1: Это как на топтыш.
2: Так, тихо.
1: Ну-ка, не догадай.
2: Тройная перегонка. Артемий, завязывайте. Вы там с вашими артистами, артистками в театре не надо. У вас это прям такая, очень скользкий путь, очень такой. Дальше.
1: Несколько тут нецензурных, но я их, как понимаете, считать не буду.
2: Да, вот, допустим, 1528. Я не буду это читать тоже. Номер телефона, да, 1528, простите, но... или вот метод Ленского Вокс.
1: Три орешка? Да.
2: Ладно. Давайте, есть еще время у нас с вами.
1: Нам,
2: да?
1: Предлагают,
2: давайте,
1: смотри, ад. Алиса и Дима.
2: Ад?
1: Ад.
2: Вы хотите, чтобы ад на земле был в нашем эфире? Нет. Мы вас слишком любим. Это правда. Итак, придумаем название рубрики с вашей помощью, если есть варианты. Рубрика была в прошлом части. Тот, кто к нам только подключился, ну, простите, пожалуйста. Простите.
0: Наше радио. Так звучит наше

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Богучарские семечки.

0: конечно.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Хватит стесняться. Я
9: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Магнитные бури накроют Воронеж в пятницу 9 октября. Будет две вспышки с 6 до 9 утра и с полудня до 15.00. В период между этими отрезками магнитосфера будет оставаться возбужденной. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По классификации первая магнитная буря будет слабой, вторая же практически средней силы. Во время магнитных бурь у людей могут наблюдаться головные боли, повышение давления и учащение сердцебиение. Правда, многие врачи связывают это с эффектом от самовнушения. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Как мы вам уже неоднократно говорили, осень выдалась богатой на призы и подарки для наших дорогих слушателей. А это значит, что в этом часе мы также будем разыгрывать кое-что, а именно 2 билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится уже завтра, 9 октября, в МТС «Лайф Холле».
2: Да, кроме того, можно я еще тоже свои сейчас 5 копеек вставлю?
1: Конечно.
2: В моем телеграм-канале «Ленский жив» сейчас тоже идет розыгрыш мерча от группы «Татуин». У вас есть возможность выиграть. Я думаю, что через час мы уже с Алисой Михайловной, она мне обещалась помочь, подведем итоги. Очень быстро там все работает метод тыка. Там метод тыка. Мы любим такое. Просто снимает с нас ответственность.
1: Ух уж это тыка.
2: Ох что это тыка. А вот, смотри, тебе должно, кстати, понравиться.
1: Подожди, мы заговорили про концерты, теперь я тоже свои 5 копеек вставлю. Завтра,
2: давайте.
1: 9 октября, у меня концерт в Санкт-Петербурге. Клуб Игоря Бутмана на канале Грибоедова с квартетом Олега Бутмана. Это мировые просто знаменитости, вошедшие во все возможные и невозможные энциклопедии джаза, выпускники курса Фейгена и вообще великолепные абсолютно музыканты, специалисты, эксперты и виртуозы. А в субботу, 10 октября, в Москве состоится мой концерт с моей группой. Мой уже сольный концерт, не джазовый, а уже так наш, по-настоящему, со всеми подробностями. Пожалуйста, приходите, билеты также есть в моем телеграм-канале, он называется «Алиса Вокс», милости просим.
2: Митя. Да. Смотрите, Алиса Михайловна, я думаю, что вам должно быть приятно. Привет, Алиса и Дима. А как вам вариант? Почему что? Спросите, а почему... Вы, в общем, спросите, а почему что? А я отвечу вам, потому что.
1: Но
2: это наши такие шутки, да, такие уже.
1: Извилин шоу.
2: Это мы все еще, да, уже тянем. Из дня, вопрошарики, кто первый. Смекаешь?
1: Нашуиться.
2: Три, по сути, вообще огонь, вам кажется, так. Три тут двояко может и интересно звучать. Три, по сути.
1: Умовой штурм.
2: Да, слово в клетке, анатомия слова, слово за три, такие
1: метод
2: варианты еще не придумали.
1: Денис
2: из Москвы. Чего?
1: Метод душнил.
2: О, мне все нравится. Но тогда мы окончательно закрепим за собой это слово, а я хотел бы его немножко поменять. Мы не душнил. Мы душнилище. Разные вещи это. Так, ладно, друзья, в этом части сыграем с вами в еще одну новую рубрику. Теперь еще Алиса Михайловна...
1: Теперь у нее есть название этой рубрики.
2: Давай.
1: «Нет слов».
2: «Нет слов» называется рубрика. Там все будет очень просто. Все, с всеми остальными закончили, там с рекламой закончили, все. Сейчас уходим на эту рубрику. И Алиса Михайловна ее решила немножко сделать, скажем
1: еще
2: так...
1: Еще заковыристее.
2: Да, но эта заковырка вас уже касаться не будет, просто будет вам таким дополнительным приятным
1: бантиком.
2: Сюрпризом в конце. Да, бантиком. Сейчас вы все поймете, очень скоро мы ее начнем. Напомню, что мы разыгрываем билеты на концерт группы «Дайте танк».
1: Назад.
0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, стартует рубрика «Нет слов». Это рубрика, в которой мы традиционно уже третий раз разыгрываем.
2: Второй. «Нет слов» на второй.
1: Третий.
2: Сегодня четверг?
1: Да, это уже третий выход рубрики «Нет слов».
2: Не вижу логики, ну ладно.
1: Да. У нас было... Нет, смотри, мы разыгрывали билеты на «Дайте танк», потом мы разыгрывали билеты на симфонический караоке.
2: Да, точно, точно, третий раз. Все, это уже традиция. Если три раза у вас что-то случилось,
1: потому что первый раз это случайность, второй раз это совпадение, третий раз это традиция.
2: Вы уже многодетные родители, да. Это так примерно и происходит.
1: Так вот, традиционно в рубрике «Нет слов» мы разыгрываем билеты на концерты. Сегодня это два билета на концерт группы «Дайте «Титан», который состоится уже завтра, 9 октября, в МТС Лайф Холле. Правила предельно просты. Собственно говоря, почему рубрика называется «Нет слов»? Потому что мы зачитываем вам отрывки из самых известных песен группы «Дайте танк» и говорим там в каком-то месте прочерк, и в том месте, в каком этот прочерк находится, в этом месте вы вставляете то слово, которого вам там и не хватает, ну, точнее, которого там и не хватает в оригинале. То есть вы пишете в оригинале, как оно звучит.
2: И вот теперь вишенка на торте.
1: А теперь вишенка на торте. Вы ждете последнего, седьмого вопроса, и только тогда отправляете целиком все семь слов. То есть не по одному, а одно сообщение, семь слов.
2: И вторая вишенка на торте, хотя она такая же первая. Мы будем говорить?
1: Нет.
2: А, нет, мы не будем
1: это
2: говорить.
1: Это потом.
2: Все. Это потом, все понятно?
1: Вы можете не писать
2: там
1: цифры 1, 2, 3, 4, 5. Это только занимает ваше время и внимание. Просто пишите подряд, можно даже без запятых, все семь слов. Если вы не знаете какое-то слово, какое в этой песне поется, ставьте прочерк.
2: Угу.
1: В конце концов,
2: вы все поймете.
1: Мы будем разыгрывать среди тех билет, кто первым отправит максимальное количество правильных ответов.
2: Итак, погнали.
1: Итак, погнали.
2: Из песни «Мы» группы «Дайте танк». «Мы сказочно богаты, ты и прочерк». Вместо прочерка слово сразу запишите.
1: Но
2: в вашем
1: не отправляйте, боте. Ждите, ждите последнего, пожалуйста, значит, седьмого. Вторая песня. Песня «Люди». «Только я никого не прочерк».
2: Я почти всех не.
1: Ну ты уж не подсказывай так тоже.
2: Да, ну ладно.
1: Спасибо.
2: Третья песня «Утро». «Я провожу прочерк». Я провожу прочерк. Вот вам вместо этого прочерка нужно вписать слово в вашем боте, в ваших мессенджерах.
1: Четвертое.
2: Да.
1: Напоминаю, вы ждете седьмого и только потом отправляете. Четвертое. Песня «М». Одна буква в названии песни. «Мы с ним не близки».
2: «Мы прочерк». «С ними не близки». Ага, да.
1: «Мы
2: да.
1: с ними не близки». Угу. Прочерк.
2: Пятое место. «Логика». «Не верь советам, иногда они приносят вред». Прочерк.
1: Да, какое следующее слово?
2: Ага.
1: Шестая песня. «Обиды». «Нет, ну как? Как прочерк могла совершить такое?»
2: И седьмой «Эфир» песня называется «Я прочерк выбирал, что надеть и увлекся». «Я прочерк выбирал, что надеть и увлекся». Все, друзья, ждем от вас 7 слов через наших ботов в ваших мессенджерах. И я думаю, что те, кто все 7 напишут, еще и найдут еще одну вишенку. Да?
1: Да, да.
2: Да, все,
1: мы спрятали осмысленную фразу в этих словах, поэтому нам будет легче искать победителя.
2: Как мы спрятали. Давай
1: ладно,
2: честно
1: хорошо.
2: Скажем. Это сделала Элиса Михайловна. Она молодая, у нее много сил, много энергии, много фантазии, и она это реализовывает. Спасибо ей большое, кстати, за это в нашем эфире. Все, ждем вашей версии.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжается у нас рубрика «Нет слов». И сегодня мы разыгрываем два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится 9 октября, то бишь уже завтра, в МТС Лайф Холл. И заковырка сегодняшнего выпуска.
2: Да.
1: Мы прям потестили. Заключается в том, что из этих слов, которые мы выбрали из песен группы «Дайте танк», составляется осмысленное предложение. И у нас есть один победитель. Один. Только один человек все семь слов написал правильно.
2: Угу.
1: Причем написал целых два раза. Очень,
2: да.
1: Очень старался. А вот какие,
2: какие
1: варианты?
2: Ответы ваши, да. Да. Чтобы вы понимали, должна в итоге получиться осмысленная фраза.
1: Да.
2: Не набор, то, что вы слышите регулярно по, в общем, телевизору. Да, осмысленная фраза. Все, погнали.
1: Я люблю тебя, а ты меня нет.
2: Прекрасно, кстати. Ты люблю тебя, но верь ты долго.
1: Я люблю тебя... я люблю совсем тебя. Я люблю тебя совсем тебя, ты сегодня.
2: Вот это нам с Лисой Михайловной очень понравилось. В общем, пипец, как сложно, очень сложно, безумно, невообразимо, немыслимо. О, божечки, до свидос. Просто какие семь слов? Я высказал все, что у меня наболело, называется.
1: Я люблю тебя, даже она что надеть.
2: Сказочно не люблю тебя, даже если ты опоздал.
1: Я утро, короче, ты долго.
2: Я люблю тебя, ты и увлекся.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Да, да.

0: Да, да, да, да, да.
1: Это 6 слов.
0: Я знаю рассвет сейчас, а тебе так сегодня. Ну, вот, в общем, чувствуйте, да, чувствуйте. Сейчас мы скажем правильный ответ.
1: Я люблю тебя, увы, ты долго.
0: Да, да, да.
1: А еще вот это, я люблю тебя, и все это тебе, Алиса.
0: Да, кстати, я вот сейчас выделил, да, это все, это вот сейчас, вообще-то, Алиса Михайловна, нужно так покраснить и
1: я уже,
0: очень благодарна,
1: правда,
0: сказать спасибо.
1: Это знаешь почему? Потому что я сидела последний, я так увлеклась составлением этой рубрики, что сидела в пальто весь час и не поняла, почему мне так жарко. В итоге я
0: сижу
1: с малиновое лицом. Ладно, другую группу мы сегодня разыгрываем билеты, значит, напоминаю, что это 2 билета на концерт группы «Дайте танк» 9 октября, то есть завтра МТС Live Hall. И я их с удовольствием вручаю единственному нашему победителю, который правильно ответил на все 7 вопросов. Фраза звучала так: «Я люблю тебя, даже если ты опоздал».
0: Но в этой фразе есть ошибка. Потому что в конце, Алиса Михайловна, должно быть не «опоздал», а «опоздала».
1: Ах, вот так вот?
0: Ах, вот так вот.
1: Нет.
0: Номер телефона, скажите, пожалуйста.
1: Нет, вы просто не имели дела с моим мужем. Он опоздал на нашу свадьбу на 1.5 часа.
0: Ну, и тем не менее, ты же дожидалась.
1: Его это не спасло, да, согласна.
0: Да.
1: Да, номер
0: Тикай,
1: телефона
0: Серега.
1: Заканчивается на 75-97. С огромным удовольствием вручаем вам приз. 2 билета на группу «Дайте танк» 9 октября, МТС Лайф Холл. Поздравляем!

0: Это навсегда.
1: Так, друзья, ну что?
2: Все хорошее когда-нибудь, да, плавно, пожалуйста, медленно, наверное, подходит к концу, как и наш дневной эфир. И здесь в студии уже появляются наши вечерние коллеги, а мы передаем наши награды.
1: Один штук, второй где-то
2: второй шляется. Второй бродит, но он, да, скоро прибредет сюда, и вечернее шоу «10 баллов» будет к вашим услугам. А пока мы с вами прощаемся. Я до понедельника.
1: У тебя завтра концерт в Питере, все и верно, в субботу у тебя в Москве концерт.
2: Да, все абсолютно верно.
1: Все, друзья, всем хорошего вечера, веселого вечера в компании нашего радио, и прощаемся. Но я до завтра, да, тут уже, да, все, да, было сказано.
2: Любим вас, пока-пока.
1: Счастливо, пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
3: Ограничение 16+.
1: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
3: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Материнский капитал, а также более 40 выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля по фактической инфляции, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как следует из презентации Котякова к стратегическому докладу на Всероссийской неделе охраны труда, прогнозная инфляция составит 6,8%. Будут проиндексированы выплаты, размер которых зависит от величины мат-капитала. При назначении выплаты на второго ребенка сумма превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал на первого. На 6,8% также вырастет прожиточный минимум и все связанные с ним меры соцподдержки. Страховые пенсии проиндексируют дважды. С 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Единственная губернская дума, которая еще осталась в России, в Самаре, сменит название на областную. Об этом сообщила председатель Екатерина Кузьмичева на первом заседании парламента 8-го созыва. Она отметила, что название губернская дума уже нет нигде в стране. Самарская губернская дума начала работу в 1994 году. Впервые такое словосочетание было документально закреплено в постановлении главы администрации Самарской области в январе того года. Федеральная служба исполнения наказаний отменила все ограничения, которые были наложены судом на главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Маниаву в связи с отменой ее уголовного преследования. Об этом сообщил Интерфаксу ее адвокат Михаил Бирюков. Ранее Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела Маниавы о фейках об армии в связи с отсутствием состава преступления. Ее задержали 2 сентября. На допросе Маниава вины не признала. Симоновский суд Москвы оставил ее на свободе под запрет определенных действий. Нобелевскую премию по литературе за этот год присудили писательнице из Канады Энн Карсон. Нобелевский комитет Шведской академии отметил ее за смелое изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы. Как пояснили в академии, на протяжении всей своей карьеры Карсон совмещала написание стихов с переводческой работой и преподаванием в различных университетах. Литератор, специалист по классической филологии, профессор. Она преподавала во многих вузах Канады и США. Канадская певица Селин Дион в ходе парижского концерта упала на сцене, а также забыла слова собственной песни. В соцсетях появились видео, как в ходе прошедшего накануне концерта 58-летняя артистка поскользнулась и потеряла равновесие. Она быстро встала и дала понять фанатам, что с ней все хорошо, показав большой палец вверх. На том же концерте исполнительница забыла слова своей песни «Чтобы ты снова меня полюбил» и прервала исполнение. Однако поклонники сразу ее поддержали, продолжив петь песню во время паузы. В декабре 2022 года Селин Дион рассказала в соцсетях о редко неизлечимой неврологической болезни. Синдроме мышечной скованности. Популярный канал Radio.rsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Добрый день, друзья.
1: Привет. Добро всем пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. И, как обычно, короли вечернего радиоэфира приветствуют всех, кто готов составить им компанию.
2: Да, и мы будем с вами все 4 часа традиционно, как обычно. Все у нас будет по графику, все будет по распорядку.
1: Есть ли какой-нибудь маячок из прошлого?
2: Есть.
1: Давай.
2: Да. Хорошо. Ну, я думаю, что уже никакая прелюдия здесь не нужна, да? Я просто, наверное, зачитаю. Завтра я буду дома. Завтра я буду пьяный. Но никогда не забуду, как к щеке прикоснулся губами. Вот такая
1: это,
2: вот,
1: ребята,
2: строчечка.
1: Для тех, кто не понял, в музыкальный блиц мы так въехали.
2: Сегодня оперативно.
1: Без прелюдий.
2: Без прелюдий, да. Главное, что послесловие будет.
1: Если понимаете, о чем идет речь, откуда ноги растут, кто пел, про что пел, о чем пел, то ваши музыкальные маячки мы ждем через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах. В остальном же все без изменений. На следующие 4 часа мы загружаем ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И как обычно, мы с напарником начинаем с того, что сверяем наши музыкальные маячки. Светят ли они в одном направлении? Да, ребята, светят.
2: Светят. Но сегодня, правда, напарник сначала так не очень хотел, потом говорит: да черт с тобой, давай поставим.
1: Ну, просто я...
2: Я тебе просто...
1: А
2: мне 19, Роман, розовые сопли. Вот у нашего поколения эта песня ассоциируется с какими-то...
1: Андрей Герович мне говорит: давай эту песню. Говорю: подожди, ну да. Давай эту. Я говорю: слушай, что у тебя связано с этой песней? Оказалось, что связано.
2: Видишь, как у многих.

0: Но скажи мне, вот теперь как, ну, духи, ну было.
1: Ах ты провокатор-то какой, а? Минздрав, друзья, если что, предупреждает, курение даже сигарет с ментолом вредит вашему здоровью.
0: Ну что, давай...
1: Какой коварный мужчина.
0: Давайте о
1: чем-нибудь... Сейчас я тебе скажу!
0: Ну давайте, ребята.
1: Ну и о чем теперь можно говорить после этого? О чем серьезном мы уже говорить с тобой сегодня не можем.
0: А давай не про серьезное.
1: Давай.
0: Давай про какой-нибудь... Ну, раз мы сегодня затронули тему «было». Ребят, давайте затронем тему. Но ведь мы с вами посещали... Как сказать? Мы же тогда ходили... Это сейчас имеет формулировку какую-то. Сейчас, мне кажется, это уже культурное явление исчезло, да? А тогда мы ходили на танцы.
1: На танцы, конечно. На танцы.
0: Ходили на, не на танцы, в смысле в секцию художественную.
1: Не-не-не.
0: А на танцы, как на вместо проведения досуга.
1: Шатер, шипито в парке дружбы.
0: ДК какой-нибудь.
1: Да, где угодно. Где динамики большие стояли, и крыша была, все. Уже была танцплощадка.
0: Да, да. Ребята, давайте сегодня повспоминаем случаи, которые произошли с нами на танцах.
1: Ой.
0: Потому что у меня такие случаи.
1: Вот не все можно ведь рассказать.
0: Не, про те, что было, не надо.
1: Не надо, да?
0: Не надо. Ты говоришь, я в тебе не сомневаюсь, брат. Давай оставим вот
1: скользкая тема.
0: Но были разные другого рода случаи.
1: Были, конечно.
0: Давайте не поспоминаем вот эти вот случаи, которые происходили с нами на танцах. Ребята, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать ваши истории. Мы с вами тоже поделимся.
1: Конечно. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребята, мы сегодня вас попросили поделиться историями, которые с вами происходили на танцах, как мы поправляли. Это называлось дискотеки. Танцы были в раннее время.
2: Ну, и где-то танцы были, где-то дискотеки. Ну,
1: знаете, ребят, да. Зависело от... от географической точки, потому скорее что всего, где-то да. были дискотеки, а где-то были танцы.
2: Ну, вообще, большую часть вот этих вот мероприятий дискотекой-то назвать было трудно.
1: Дискотека.
2: Это, в общем, в основном какие-то ДКшечки маленькие.
1: Здравствуйте, у нас частенько были битвы район на район. О, я помню эти прекрасные баталии, когда двое или трое как-то слишком поверивших в себя приходили на танцы или на дискотеку в другой район.
2: Да, смелые парни.
1: Как это был фильм? «Семеро смелых». Они, как правило, заходили на чужую территорию, после чего с чужой территории они шли...
2: Шли, они не шли.
1: Нет, они шли, но поддерживая друг друга.
2: Ну, как правило, да.
1: Вот. После чего приходили старшие товарищи, товарищи с других районов, для того, чтобы наказать обидчиков. И там начинались.
2: Да жуть вообще.
1: И вот кто застал эти... И сейчас вот, когда... мы, когда рассказываем вот эти вот все истории, я молодому поколению рассказываю, вот это вот район на район, на меня смотрят.
2: А и... у них уже ничего такого нету.
1: Это... В смысле? Они говорят, как? А милиция? Я говорю,
2: милиция потом приезжала.
1: Приезжал Бобик, как это называлось,
2: да.
1: УАЗик. Они смотрели.
2: Да, самых озорных тут запихивали.
1: Потому что когда 100 на 100, туда никто не лез.
2: А смысл?
1: Ждали, пока разойдутся сами.
2: Ну, постуча тогда, ты, ну, согласись, с другой стороны, тогда же и, в общем-то, это все было не очень не здорово, но, как правило, ну, там, ну, зуб выбьют, там, нос сломают.
1: Но были правила.
2: Были, конечно.
1: Но были правила.
2: Конечно.
1: Какие-то негласные правила, которые не позволяли там бить, допустим, лежащего.
2: Ну, да.
1: Таскать с собой, ну, холодное оружие с собой, да, принести что-то. Ну,
2: прямо.
1: Это считалось прям вообще...
2: Дурным тоном. Именно дурным тоном.
1: Вот ты правильно сказал. Моветоном. Ребят, что вы пишете? А то мы что-то углубились в свои воспоминания.
2: Так, почитаем еще. Ну, тут многие вот про это пишут. Добрый вечер. Первый поход на дискотеку мне запомнился моим сломанным носом, пишет Саня из твоего родного Смоленска.
1: Саня, куда сходил-то? Ну, просто мы примерно...
2: Вы примерно ровесники, да.
1: Просто интересно... Не то, что не я ли это был, нет, ни в коем случае.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На Че. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребят, читаем ваши сообщения и понимаем, что...
2: Да, детство у нас одно было.
1: Несправедливо эти мероприятия называли как бы местом культурного отдыха молодежи.
2: Вот,
1: все что угодно, кроме культуры и отдыха там было.
2: Нет, почему отдыхали?
1: Ну...
2: Вот очень забавное сообщение. Ребята, привет. У нас была история. На скачках все время дрались.
1: Скачки еще ж называли.
2: Да. Городок на городок. Милиция приехала на бобики, встали, руки в боки. И тут раздался крик. Кто последний, тот дурак. Пацаны как ломанулись в этот самый бобик. Милиционеры ошалели. Давай их оттуда дубинками выгонять. Матерились. Вытолкали все, плюнули и уехали.
1: Я вот как сейчас помню. Вот в стандартный этот, это называлось стакан у нас, да? В стандартный стакан, в принципе, знаешь, вот что называется, щека к щеке помещаются 18 человек. Я как сейчас помню.
2: Зачем тебе эта информация?
1: Андрей, мне не зачем, но жизнь так сложилась.
2: Не поспоришь.
1: Добрый вечер, напарники. Я, как не любитель танцевать, ходил на дискотеки, чтобы у меня было. Случалось по-разному, пишет Михаил.
2: Здравствуйте, я в 16 лет на танцах подкатил к одной даме, ну, прямо скажем, с неприличным вопросом. Тут же получил коленом по кокосам, как написано, так и зачитаю. Отбило все желание на неделю.
1: Ну, на то и танцы.
2: Так а вы что туда, танцевать, что ли? Ну, ладно, все, пропустили, идем дальше.
1: Это был фееричный день, дискотека, на которую идти не хотел. Потерял передние зубы, рубашку, один кроссовок и невинность. Именно в таком порядке.
2: Как вас?
1: Надеюсь, что люди, которые лишали вас зубов, кроссовок и
2: невинности... Это был не один человек!
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, истории на танцах, это, конечно...
2: Причем, ты обрати внимание, ни одной истории про танцы... Ну, нам не прислали.
1: Ну, потому что, ну, действительно, ну, не танцевать же туда ходили люди. Я вот помню, одна история, сразу такой дисклеймер, да, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает. Угу. Значит, один очень, ну, такой, так сказать, один из пафосных московских клубов, куда ходили люди танцевать, приходит компания уже изрядно разогретых молодых людей. Значит, ну так, условно говоря, там Петя, Вася и... Не знаю, неважно. Угу. Один из них в детстве его лечили анисовыми каплями от кашля. Вы помните вкус анисовых капель?
2: Петушиночка.
1: Не, анисовые капли — это чуть-чуть другое.
2: Еще хуже.
1: Это еще омерзительнее. И вот, значит, еще раз дисклеймер. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Один из друзей говорит другому: а ты когда-нибудь пробовал самбуку? Нет, говорит восторженный, подогретый уже.
2: Оказывается, пробовал.
1: Ему готовят самбуку. Значит, он делает вот это вот, вот это там все поджигают, кофейные зерна, все это блестит красиво, вот это вот огоньки. Тут все подогретый этот молодой человек делает глоток, вспоминает пектусин. И мелкой дисперсии всю барную стойку, бармена, людей, которые сидят за стойку, своих друзей. Мелкой дисперсии.
2: Сейчас это была тарантиновская история, и она читалась, напарник.
1: Андрей, это история из жизни.
2: Ну, конечно, не подспорь.
1: Всем привет. Это был... что еще пишете?
2: Здравствуйте, ведущие. У нас дискотека проходила в клубе, который дверь была соседняя с отделением милиции. Угу. Вот. И так, чтобы все было чинно-благородно. Вот. А бои происходили на нейтральной территории.
1: Ну, как, чтобы далеко не ходить.
2: Вот. Город Алмазы, теперь ЛНР.
1: История не столько про танцы, сколько после них. Мы с мужем, с моим уже бывшим мужем, сходили в деревенский ДК на дискач. Угу. А через 9 месяцев у меня появилась дочь.
2: Хорошо.
1: Результативно.
2: Да.
1: Результативно.
2: В ДК в поселке повела коллегу с работы на танцы.
1: Так.
2: И вдруг ночью приезжают милицейские машины. Наши говорят, это приехали парней в армию забирать. А оказалось, что приехал ее муж, коллеги вот моей, и друзья-милиционеры разыскивали ее.
1: Ничего себе, с собакой, с милицией. Ребят, если вам есть что вспомнить о своей истории про танцы, милости просим через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

0: нафиг, нафиг, нафиг.
1: Ну да.
0: Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне лезут.

0: График нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну что, еще про истории с танцев?
3: Вообще, конечно, прекрасная история. В основном с мордобоем и распитием. Тут такая, знаешь, тонкая история. После армии был пунктик. Добавить в копилку медсестру, учительницу и негритянку.
2: Так.
3: И в сельском клубе познакомился учительница, и только 25 лет вместе.
2: Ну, смотрите, как вас судьба прекрасно сводила на танцы.
3: Да, кстати, это правда.
2: Здравствуйте, Крым. Потому что непонятно, как с негритянкой бы сложилось.
3: Да, конечно. Все вообще могло не пойти.
2: Здравствуйте, короли. У меня классическая история. Ходили на дискач в сельский клуб. Там на месте что-то зацепили с местными, что-то не поделили. Был мордобой, а спустя 20 минут делали совместное фото на фотокамеру. Распивали пенное, ну и дальнейший вечер провели вместе. Всем добра. Угу. Ну, кстати, да, вот была какая-то... выплеснули вот это вот...
3: Да, потом можно было... Потом... Да, вообще можно даже было познакомиться потом.
2: И культурно... Абсолютно. И дружить, и культурно... И все сейчас говорит, если кто будет обижать, ты зови.
3: Это, конечно, да, странно звучало. Едем на дискотеку в сельский клуб за 6 километров от наших дачных кооперативов. Почему-то запомнилось, какие были большие глаза у деревенских, когда мы выгружались. Москвич-каблук вмещал в себя 12 человек, еще 8 сидело в копейке. Каждый раз спрашиваю, всех выгрузить.
2: Добрый вечер. Была у нас дискотека летняя под шатром Орликина. Устал я как-то. Устал, это называется. Уснул под столом от тяжести дискотеки. Просыпаюсь, идет просто массовая драка. Бьют всех подряд. И девчонок, и мальчиков, и бабушек, и дедушек. Думаю, жарко становится. Надо лечь на пол. Так я и остался целым.
3: Какая грустная
2: история. Просто тяжесть дискотеки вас придавила.
3: Добрый вечер. Поехали с подругой к ней в деревню. Это вообще первый раз в деревне. Пошли в сельский клуб на танцы. Мы городские. Деревенские девчонки с нами хотели разобраться. За нас заступились деревенские мальчишки. И тут началось, кони-люди. А нам с подругой было так смешно, в сторонке стояли. А деревенские друг друга мутузили. Есть что вспомнить.
2: Еще бы есть что вспомнить. А вот человеку вспомнить-то и нечего. В первый поход на танцы запомнился распитием банки самодельного крепкого напитка. Конец танцев почему-то плохо запомнил. Ну, потому что раствор коварен, как известно.
3: Ой, но Минздрав предупреждает, ребята, что алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Ну, а с другой стороны, Андрей Германович, вот я не знаю, хорошо это или плохо, что такое явление, как танцы, ну вот, дискотеки, да, ушли из нашей жизни. Потому что, помнишь, сначала дискотеки сменились клубами, куда как бы, ну, ходили вроде как танцевать.
3: Так, честно сказать, вот клубами всегда казалось, что это была самая скучная история из того, что вот я переживал. Потому что в них люди приходили, в общем-то, скорее всего, вот пальцами помериться. Знаешь, вот у кого длиннее. Вот. И выпить. И если там какая-нибудь звезда выступает, еще и типа скакать.
2: Ну, почему? Свести знакомство. Ну, потому что одни приходили с целью познакомиться, а другие, чтобы быть познакомленными.
3: Это правда, но, ну, честно могу сказать, мое мнение вот о клубах, оно такое.
2: Но явление,
3: ничего интересного я в них не подчеркнул, хотя ходил в очень большое
2: количество. Но явление, мне кажется, все. Туда еще ходят остатки, ну, вот пенсионеры, вот что называется, динозавры.
3: Они еще есть, что ли?
2: Еще есть, ты не поверишь. Еще есть там даже, есть дежжаки, профессия не является вымершей. Ребят, спасибо вам большое за...
3: На белом виниле.
2: Ну, типа того. Спасибо большое за сообщение. Было любопытно узнать, что не у нас одних танцы были вот похожи на черт знает что.
1: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление.

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварий. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Магнитные бури накроют Воронеж в пятницу 9 октября. Будет две вспышки с 6 до 9 утра и с полудня до 15.00. В период между этими отрезками магнитосфера будет оставаться возбужденной. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По классификации первая магнитная буря будет слабой, вторая же практически средней силы. Во время магнитных бурь у людей могут наблюдаться головные боли, повышение давления и учащенность. Сердцебиение. Правда, многие врачи связывают это с эффектом от самовнушения. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Это мы, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Короли вечернего радиоэфира. И хочется как-то закрыть тему прошлого часа на чем-то позитивном. Есть пару сообщений, которые мы не успели зачитать, но они того стоят. Привет.
2: Давай.
1: Вот вы говорите про мордобой, про Минздрав предупреждает. А у меня вот на танцах в ресторане всю еду съели, пока я весело танцевала. Надеюсь, ему или ей было вкусно.
2: Да.
1: Или вот еще. Пионерский лагерь, дискотека. Я в платье со стрекозой, мне 9, ему 12. И первый медляк для взрослых, и танцую как взрослая. А потом мне показывает сальто. Так вечер, второй, третий. А потом он намылил морду каким-то ребятам, толкнувшим девчонку в таком же платье. Его выгнали из лагеря. А я до сих пор его помню. Вовка Граблев, привет тебе! Помню тебя и твои выкрутасы.
2: Молодец какой, Вовка.
1: Вот это история.
2: Вот Вовка.
1: Вот это Вовка. Да. Ну что, ребят, спасибо большое за ваше сообщение. В этом часе мы... будем разыгрывать титул «Умника дня». Все, последний на этой неделе, на секундочку,
2: да,
1: титул,
2: да,
1: «Умника
2: последний,
1: дня».
2: Последний, конечно.
1: Да, так что не упустите возможности, так сказать, во второй половине недели поднапрячь свои мозговые извилины, заработать титул и чувствовать себя аж до понедельника королем.
0: Реклама на 107FM.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре «The Last of Babylon».
5: Ограничение 16+.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребята, мы готовы вас пригласить принять участие в последнем на этой неделе розыгрыше титула «Умника дня». Нужна какая-то кодовая фраза.
2: Ну, давай. Какую-нибудь кодовую фразу.
1: Знаешь, сейчас вспоминая явление вот этого, да, ну, все-таки это явление было, танцы, дискотеки, это все-таки было явление. Был неотъемлемый атрибут, ну, потому что вот это могло быть только на танцах и на дискотеке. Ну, в практической жизни это не имело... Но вот на дискотеке, это, если этого не было, то, в принципе, ну, это было, ну, так себе дискотека была. Цветомузыка.
2: Цветомузыка, да.
1: Причем не понятно. Вот надо, чтобы мигали эти красный, синий, зеленый, желтый.
2: В транс входили в такой.
1: Ребята,
2: скакали там.
1: Цветомузыка. Слово крайне короткое, многим знакомое. Автор, ну пусть будет 25-го сообщения, будет сегодня первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать разыгрывать титул «Умника дня». Первым сегодня за него будет бороться Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Андрей, есть у нас старая добрая традиция. Два Андрея — это сила.
2: Ну, это не точно.
1: Но это не точно. Кого выберете?
3: Абсолютно согласен. Андрея Германовича.
1: Понятно.
2: Ну хорошо, спасибо за доверие.
1: Вам первый раунд и карты в руки. Первый раунд начинается. Поехали.
2: Является ли галлон единицей измерения веса?
3: Нет.
2: Правильно. Существуют ли штрафные броски в баскетболе?
3: Да.
2: Правильно. Сколько полных дюжин в сотне?
3: 9.
2: 8. Какая страна является родиной ликера Эгермастер?
3: Германия.
2: Правильно. Сколько человек пыталось разбить золотое яичко курочки Рябы?
3: Двое.
2: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Тутаев?
3: Ярославская.
2: Правильно. Назовите исполнительницу главной женской роли в фильме «Одиноким представляется общежитие».
3: Муравьева.
2: Гундарева. Сколько букв «и» в слове «глицерин»?
3: 3.
2: 2. Являются ли дикобразы хищными животными?
3: Нет.
2: Правильно. Что изображено на государственном флаге Ватикана? Скрещенные ключи, крест и свиток или раскрытые ворота?
3: Ключи.
2: Правильно.
1: 6.
2: Шикарно
1: 10,
2: сыграли, Андрей.
1: Хорошо сыграли.
2: Очень
1: Андрей.
2: Хорошо сыграли.
1: Мы в восхищении. Благодарим вас.
3: Спасибо
1: за
3: принятие.
1: Спасибо вам. Хорошего продолжения дня. И в скором времени пригласим второго участника игры. Проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Третьим будешь, спросили бы мы, участника, второго участника игры «Успеть за 60
2: да,
1: секунд».
2: Будет, конечно же, будет. Нужна короткая фраза, видимо, с меня, да? Ну, мне кажется так, что тема танцев, она вообще активно использовалась и в кино. Ну, взять хотя бы, там, не знаю, «Грязные танцы», «Привидения» или «Мамушка» из «Семейства Адамсов». А в индийских-то фильмах в них вообще только слово скажут и сразу танцевать.
1: Так грустно, что хочется танцевать.
2: Поэтому фраза будет звучать: «В основном танцевали».
1: Итак, ребята, «В основном танцевали». Автор 25-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки либо через сайт наша.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
13: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит «Винарус». «Винарус» действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. «Винарус» – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
3: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И во втором раунде игры с нами будет играть Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
3: Добрый вечер всем.
1: Добрый. Итак, Михаил, ваш соперник Андрей сыграл с результатом 6 из 10, но вопросы сегодня не самые сложные. На какие-то можно просто догадаться, найти ответ. Готовы ли вы?
3: Готов.
1: Поехали. Что изображено на государственном флаге Кении? Полумесяц и звезда, щит и копья или две зебры?
3: Щит и копья.
1: Правильно. Являются ли тапиры хищными животными?
3: Нет.
1: Правильно. Сколько букв И в слове пептид?
3: Не понял слова.
1: Пептид.
3: Одна.
1: Правильно. Назовите исполнительницу главной женской роли в фильме «Артистка из Грибова». Ирина Муравьева. В какой области Российской Федерации находится город Юрьев-Польский?
3: Владимирская.
1: Правильно. Сколько животных смог поймать бычок смоляной бачок в одноименной сказке?
3: Одного.
1: Да.

0: Трех. Какая страна является родиной коньяка?
1: Франция.
0: Правильно. Сколько полных пудов в центнере?
1: 6.
0: Правильно. Существуют ли штрафные броски в гандболе?
1: Нет.
0: Существуют. Эх, чуть-чуть не хватило времени.
2: Ну, ничего страшного, потому что у нас сегодня прекрасная, 6 из 9. Прекрасная ничья. Ну, 6 из 9, 6 да. из 10. А как известно, мы любим, когда у нас
0: 2 умника дня.
2: Мы еще любим, когда прекрасный результат и 2 умника дня.
0: Да.
2: Результат хорош.
0: Так что сегодня и Михаилу, и Андрею мы сейчас пришлем сообщение о том, что они являются обладателями почетного переходящего титула, и присовокупляем к этому наше поздравление. Завтра, ребят, напомню, игры «Успеть за 60 секунд» в эфире десятибального шоу не будет, но если хотите, захотите размять серое вещество, смартфон берете за компьютером, за ноутбуком, за планшетом, чем угодно. Находите социальную сеть ВКонтакте, у вас же наверняка она есть, мессенджер Макс 100 пудов есть, ну или тележка наверняка есть. Чем пользуетесь? Открываете там, вбивайте «Умник дня», подписывайтесь, и там завтра 12 вопросов в течение дня обязательно будут. Кроме того, в мессенджере «Макс» можно узнать, чем знаменателен день.
2: Так, текущий, давай, чем рассказывай хотя бы пару каких-то примеров.
0: Малоизвестный факт. 1950 год. Два американских истребителя обстреляли из-за навигационной ошибки советский военный аэродром «Сухая речка» в Приморском крае. Ну, инцидент удалось замять. Ну, потому что, типа, ну, извините, но факт имел место.
2: Ну, что себе ошибочка?
0: Ну, слава богу, без человеческих жертв обошлось.
2: Ну, видимо, поэтому и замяли.
0: Да. В 1967 году свой последний бой в лесах Боливии дал легендарный командант Эрнесто Че Гевара. Угу. А в 1980 году в последний раз на сцену вышел любимец миллионов Боб Марли. Во время выступления он упал без сознания, и спустя 7 месяцев артист покинул этот мир, переместившись к Джа. Чем еще знаменателен этот день и кто сегодня родился, вы можете узнать. Ребята, напомню, мессенджер Макс, находите канал «Умник дня», подписывайтесь и расширяйте свои познания.
3: Наша реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
10: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
2: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
10: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
12: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
13: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Есть что-нибудь любопытное, Андрей Германович?
2: Конечно. Давай вернемся к танцам.
1: Давай.
2: Давай вернемся к танцам. Вот у вас они все-таки, скажи мне, назывались исключительно как танцы, и в какой момент пришло слово «дискотека»? Потому что у нас еще было позднее, чуть-чуть появилось слово «денсинг».
1: Дискач. Денсинга не было, были скачки, вот не знаю, почему-то скачки. И дискач. Вот денсинг — это что-то в нашей смоленской глубинке слово «денсинг». Денсинг могло быть неправильно истрактовано. Людьми, проживающими где-нибудь на улице Большая Краснофлотская, понимаешь? Там за слово «денсинг»
2: нашли попросить
1: пояснить.
2: На денсинг? Ну иди, дружочек, сюда. Будет тебе и денсинг.
1: Денсирующий.
2: Нет, я просто очень хорошо помню, что действительно всегда все начиналось именно как танцы. Танцы.
1: Танцы.
2: Да.
1: Потом дискотека.
2: И мы очень долго говорили, типа, сегодня на танцы пойдем. А потом совершенно сразу отрезал. На дискотеку никто не говорил. Все говорили на дискач.
1: Ну, знаешь, мне вот отец, он как бы у меня танцор был, оказывается, в молодости.
2: Потом сказал, у вас это семейное!
1: Да. Вот. Он говорит, что вот, говорит, это у вас вот это вот. А вот у нас была танцплощадка, играла группа, стояли музыканты, которые исполняли шлягеры вот эти вот. И это была совершенно другая атмосфера.
2: С другой стороны,
1: хотя, Андрей Германович, все равно, судя по рассказам папеньки, все равно туда ходили, чтобы,
2: да,
1: чтобы было.
2: Да, и уходили.
1: И уходили. Но говорят, вот, судя по рассказу папеньки, жестокости и агрессии было чуть-чуть поменьше. Ну, она тоже присутствовала, но как-то вот меньше за этим люди туда ходили.
0: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
5: Богучарские семечки.

0: какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
5: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом «НСН» сегодня выступил рок-музыкант Алексей Горшенев. Он рассказал о второй части музыкальной трагедии «Фауст» и своих литературных предпочтениях.
0: Авторские новости.
1: Рок-викенд откроет уже сегодня группа «Пикник» концертом в Новороссийске. Вячеслав Бутусов выступит в Брянске, Ленинград, в Томске и Кемерове, Чиж с компанией в Кирове, Ария в Туле, а московские фанаты увидят двойной концерт группы «Дайте танк». Алексей Горшенев недавно представил второй акт музыкальной трагедии «Фауст». Он объяснил, почему выбрал там роль Мефистофеля.
2: Роль Мефистофеля, она интереснее любых других ролей, которые вообще, в принципе, существуют на Земле. Потому что она очень подвижная, очень гибкая. Она настолько гибкая, что ты можешь быть любым. То есть Мефистофель настолько воздушен, водянист, потому что это и вода, и воздух проникают везде, где могут. Но здесь главная задача артиста – это понимать, это ощущать. И главное, что Мефистофель под видом добра несет в себе зло. То есть он в одном лице может играть и добро, и зло.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Солнце Ландау» в театре Вахтангова и «Маяковский» в Ленкоме Марка Захарова. Театралы Петербурга идут на «Мастера и Маргариту» с Екатериной Климовой. В Казани выбрали «Палачей», а в Уфе спектакль «Соври мне правду». Алексей Горшенев признался, что хочет глубже постичь суть театра и рекомендовал спектакль «Комната Адлера» в театре Ермоловой.
2: Мы ходим в театр и в Петербурге тоже примерно раз в месяц. Это меня интересует, я хочу узнавать суть театра. Я бы сам с большим удовольствием пошел бы на режиссерские курсы. Потому что есть идея воплотить Фауста только в другой форме чуть-чуть, в современном мире. Но для этого я должен учиться. Это тоже инструмент.
1: Музыкант также поделился литературными предпочтениями. Он предупредил, что понять Данте можно только через книгу итальянского учителя Франко Нембрини.
2: Нужно искать единомышленников. Они могут быть и авторами. Мои единомышленники – это Сергей Есенин. Читайте его. Для начала. Читайте Роберта Шекли, Рэя Брэдбери. Это тоже мои единомышленники. Читайте Карла Юнга. Философ-психолог. Попробуйте прочитать Карла Маркса «Капитал». Тоже я вот над ним страдаю. Это интересно. Попробуйте почитать Гёте, Данте, «Божественная комедия». Это сложно. Данте читайте через прочитывание такого, не писатель, он школьный учитель итальянский, Франко Нембрини. Через него попытайтесь понять «Божественную комедию».
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Как всегда, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Я Никита Кочергов. Завтра поговорим о нововведениях этого месяца, законах, поправках и прочем, что случилось или еще случится в нашей жизни с наступлением октября. А сегодня обратим свои взоры в год 2027, следующий. Там с приходом весны изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями автоэксперт Александр Холодов. Так, в процедуру сдачи теоретической части внесут новые требования. Во время экзамена кандидата будут фотографировать, а сами аудитории оснастят оборудованием для аудио и видеозаписи. При этом ряд нововведений уже начал действовать с 12 мая этого года. Например, теперь сдать вождение можно только в течение 60 суток после сдачи ПДД. Ну, Александр Холодов также напомнил, что уже сейчас на экзамене запрещено пользоваться любыми устройствами для фото- и аудиосвязи, а также электронно-вычислительной техникой. В общем, об очередном витке борьбы с коррупцией. А с чем же еще, дорогие друзья, говорим сегодня?
6: Я стараюсь.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, с 1 марта 2027 года автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время сдачи теоретической части экзамена на права, средства аудио- и видеорегистрации, вести запись в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Результаты экзамена могут быть аннулированы, если выяснится, что заявитель во время проведения использовал средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и иные средства хранения и передачи информации, попросту любые шпаргалки. С 1 марта 2027 года заработает еще одно изменение, касающееся допуска к управлению транспортным средством. Медицинские справки перейдут в электронный формат. Если сведения о состоянии здоровья водителя уже есть в медицинской базе данных, предоставлять отдельную справку просто не потребуется. При этом, как пояснил все тот же автоэксперт Александр Холодов, если срок действия справки истечет в промежутке между сдачей теории и практики, экзамен все равно разрешат пройти, но водительское удостоверение выдадут лишь после того, как документ обновят. Эти изменения – часть общего пакета поправок, назовем это так, некоторые из которых начали действовать уже этой весной. Так, с мая действует норма, ограничивающая срок между теоретическим и практическим экзаменами. Вождение нужно сдать в течение 60 дней после успешной сдачи ПДД. Ну и кроме того, теперь официально закреплен жесткий запрет на использование всяческих шпаргалок, любых гаджетов во время испытаний. Если раньше отношение к таким устройствам в ГИБДД было негативным, безусловно, но не всегда однозначным, то сейчас их обнаружение влечет автоматическую дисквалификацию сроком аж на год, чтобы вы понимали, да? То есть в течение года, если вас поймали, вы не сможете не то что получить, сдать вообще экзамен на права, на получение прав. Тенденция к усложнению процедуры получения водительских прав прослеживается в России уже немало лет подряд. Вот, к примеру, лет 10-12 назад упразднили возможность самостоятельной подготовки. То есть раньше можно было сдавать экзамены экстерном, а теперь вот пройти испытание разрешается только после обучения в аккредитованной школе. И при этом требования к самим автошколам за последние годы тоже заметно ужесточилось. Ну, существенно изменилась и система оценки знаний на теоретическом этапе. В середине десятых годов цена ошибки резко возросла. Если раньше кандидат мог допустить две неточности в тесте из 20 вопросов и все равно получить зачет, то теперь каждая ошибка автоматически влечет за собой 5 дополнительных вопросов из той же темы. Причем в этом дополнительном блоке ошибаться уже нельзя. И любая неточность приводит к провалу. Параллельно реформировали и практическую часть экзамена. Сначала расширили перечень обязательных упражнений на площадке и ввели строгие временные лимиты на выполнение каждого из них. А весной 2021 года площадку вовсе упразднили. Ее объединили с этапом «Город», при этом отказались от фиксированных экзаменационных маршрутов. Ну, а систему видеоконтроля на практических экзаменах впервые ввели в начале 20-х. Камеры фиксировали не только общую обстановку, но и детали движения рук и ног кандидата, положение руля, нажатие на педали. Поэтому современные меры, предполагающие повсеместную фото- и видеофиксацию, логично продолжают курс на повышение прозрачности и контроля, который был взят достаточно уже давно. По большому счету, кто сдавал из вас на права не так давно, а вы все в курсе, а вот мы, кто сдавал достаточно давно на права, ну, конечно, даже в некотором шоке от того, как серьезно все стало, потому что, согласитесь, вот некоторое время назад, лет 20, да, это было совершенно все по-другому. Эксперты рады. Мы только приветствуем все, что способствует борьбе с коррупцией, говорят одни. Наконец перестанут списывать, говорят другие. Положительно отзываются и о медсправках, с которыми сейчас могут возникнуть проблемы из-за беготни по разным диспансерам. А если человек приехал из другого региона, то некоторых подтверждений можно ждать до полугода. Электронный формат, конечно же, снимет эти проблемы. Но, как поговаривают эксперты, все те же самые не снимет главные проблемы. В общем, по-прежнему во многих регионах большие очереди на экзамены, потому что не хватает сотрудников экзаменационных подразделений. А человек, закончивший автошколу, ждет экзамена по вождению до полугода, а не вот эти вот 60 дней, за которые с марта 2027-го в обязательном порядке надо будет сдать после ПДД вождение. Ну, с этим тоже предстоит что-то делать. Цель-то в любом случае благородная, чтобы кандидаты действительно осваивали правила дорожного движения, а не рассчитывали на, так скажем, обходные пути. А вот поможет ли это снизить аварийность среди начинающих водителей и вообще улучшить ситуацию на дорогах, ну, конечно же, покажет только время. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. До встречи завтра. Счастливо. Пока.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

опускают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти.

0: Наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
16: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте.

0: заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учения – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Магнитные бури накроют Воронеж в пятницу 9 октября. Будет две вспышки с 6 до 9 утра и с полудня до 15.00. В период между этими отрезками магнитосфера будет оставаться возбужденной. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По классификации первая магнитная буря будет слабой, вторая же практически средней силы. Во время магнитных бурь у людей могут наблюдаться головные боли, повышение давления и учащенное сердцебиение. Правда, многие врачи связывают это с эффектом от самовнушения. Это были новости региона.
1: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Папа, смотри, какая елочка!
5: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
6: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, про несбывшиеся детские мечты мы сегодня вспоминаем, про прекрасные вот эти вот детские...
2: Угу. Добрый вечер, ребята. Моя подростковая мечта — ГДРовские коньки. Сальва полностью из пластика, кроме лезвий. Стоили конских денег, мне их так и не купили. Иногда брал у друга покататься. Я жутко ему завидовал.
1: Прислали фотографию «Волга» в ливрее «Аэрофлот». Красно-желтая, с табло «Аэрофлот Универсал». Но это что-то прям, ну, раритетно, вот прям раритетное.
2: Ну, понятно.
1: Очень красиво. Ну, красиво.
2: Добрый вечер. Сергей пишет нам из Нижегородской области. 77-го года выпуска, его уточнил. Хотел мопед «Верховина». Мама сказала, что только через мой труп. До сих пор не хочу мопед или мотоцикл. Сыну тоже не разрешаю. Даже электросамокат. Всем добра.
1: Немецкая кукла «Пупс» с мягким телом. Ну, это девочки, наверное, поймут. Ну,
2: конечно.
1: Ну, мальчики как-то пупсов не видели.
2: Да, добрый вечер, ребята. Хотела стать стюардессой все свое детство. А получив одну серьезную травму в жизни в полете при турбулентности, приобрела на всю жизнь аэрофобию. Ой, да я представляю вообще.
1: Привет, десятибалльники. У меня была мечта иметь большую игрушечную железную дорогу. Но в детстве она у меня так и не исполнилась. Зато, когда родился сын, а ему исполнилось 5 лет, я осуществил свою мечту, купив в подарок сыну железную дорогу. И долго в нее игрался.
2: Конечно.
1: Мне кажется, не найдется ни одного мальчишки, который бы не мечтал вот о той самой немецкой
2: ГДРовской она называлась.
1: Железной дороге. Они же были разные наборы.
2: К ней же еще куча аксессуаров.
1: Домики какие-то, коробки,
2: станции.
1: Там были паровозы с вот этими как стендерами, да, где загружаются уголь. Вот этими вот прицепами, там
2: электровозы.
1: Стрелки. И да, и что-то управлялось там даже посредством... Эти стрелки можно было как-то переводить.
2: Там батареечка была, пульт управления.
1: Интересно, сколько сейчас такая железная дорога может
2: стоить? Зайди вот на...
1: Нашей зарплаты хватит. Может, купим, здесь построим
2: в студии. Давай.
0: Наше радио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про несбывшиеся детские мечты с вами.
2: Была в детстве мечта купить много-много наборов моделирования «Звезда», чтобы склеивать модели. Но они были дорогие. А сейчас могу себе позволить.
1: И знаете, компания «Звезда» сколько их сейчас выпускала?
2: Думаю, их очень много.
1: Можете себе позволить, то когда представите, насколько это какую-то сумму...
2: Куда ставить будете?
1: Опять же, куда? Ты же все это... Нет, в детстве-то с этим не было. Это клеилось и тут же в этот же вечер утилизировалось. Как бы устраивались какая-то имитация войнушки.
2: Да, обязательно с этим макетом, да.
1: Ребятушки, педальный москвич. Увы, мечте не суждено сбыться. Не влезу, пишет Андрей, 33.
2: Вы знаете, вы можете 43 лет. Под заказ сделать.
1: Не-не-не, уже не влезет, чувствуется.
2: Моя мечта была заниматься велоспортом. И полгода не прозанимался, два раза машин сбивал. Купил себе уже потом спортивный велосипед. Стоит в гараже, ждет своего часа, и я тоже.
1: Все детство мечтал о снегокате. Так и не дождался. А когда смог сам купить, то он уже и не нужен был. И как-то недавно я увидел снегокат на помойке. В детстве забрал бы, не думая. Вот это вот, помнишь, Чук и Гек?
2: Нет, Аргамак был лучше.
1: Аргамак, ну вот какие-то вот, где там...
2: Я честно тебе открою секрет, Аргамак я выкинул в прошлом году.
1: Так может, это твой, Витя?
0: Наша реклама.
3: Город — это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
14: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает инженер.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И еще немножечко про несбывшиеся детские мечты.
2: А скажи, ты вот эту фотографию-то москвича видел?
1: Видел. Я сейчас это...
2: Это же потрясающе.
1: Добрый день, наши. Увидела на взрослой кассете стрепуху. Такой для меня это был шок, что потом, оставшись одна дома, надела мамины туфли, трусы, бусы и шубу. И ходила, бродила по квартире. Мечтала, думала, что вырасту, стану стриптизершей. Алена, 47. Я даже не знаю, хорошо ли, что...
2: Мне стесняюсь спросить, как мечта-то? Всем доброго вечера. Я все детство мечтала попасть в Артек, но так и не сбылось. Зато сын мой сгонял на сборы в Крым 4 года подряд. И пусть что дорого, интересно, о какой мечте напишет он через 30 лет?
1: Интересно. Настоящая кукла Барби. Были аналоги, но все это не то. Теперь я тоже могу ее купить, но у меня два сына.
2: Парни не поймут. Не поймут. Между прочим, по Барби это действительно было.
1: Кстати, вы знаете, вот у вас два сына, вы можете им тактично намекнуть, что хотели бы получить в подарок. Они же...
2: На 8 марта.
1: Ну, может быть, это папа. Ну, хотя вряд ли.
2: Ну, папе зачем Барби?
1: На День матери сейчас, ну, сейчас отмечают.
2: Да придумайте повод. Придумайте.
1: На Новый год, вот он.
2: Что вот он? Он еще не вот.
1: Он скоро, он уже вот на носу. Что хоть, типа, знаете, парни, я бы хотела на Новый год. И пусть ищут. Вот именно только обозначите им, как бы...
2: Какую Барби?
1: Промпт сформируйте, как нейросети.
2: Это
1: точно.
2: Же в «Семей Святом» со второй части, если ты помнишь, когда Фессер женился, там же вот эта сумасшедшая, которая всех убивала, она и говорила, вот эти мне подарили Барби, но они мне подарили не Барби.
1: Да.
2: Вот, и все. Перейдем к сообщению.
1: Да.
2: Хотел в детстве живую обезьянку.
1: Хорошо, что мечта
2: не исполнилась. Да, я тоже согласен.
1: Это прям...

0: Мечта – это железная дорога электрическая из ГДР. Был только начальный набор, а хотелось еще больше, чтобы на всю комнату разложить. А такое количество разных вагонов и локомотивов. Глаза разбегались в магазине. А еще, помните, к ним продавались отдельные рельсы? Угу. И рельсы стоили как-то сумасшедших денег. Ну не могут рельсы для детской железной дороги стоить...
1: Ой, это значит, она не совсем детская, конечно.
0: Оно и сейчас, я посмотрел, продается. Вот, компания «Пика», она... Угу. Они, ну, не могут, ну, как бы, отдать треху за комплект из 12 рельсов. За треху можно нормальную 5-метровую рельсину купить.
2: Рельсы покупать нельзя.
3: Наша реклама.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роска. Я доволен.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, еще немножечко про детские мечты.
2: Да, вот тут нам прислали фотографию. Ну, я так понимаю, это КАМАЗ с откидной кабиной. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Я в детстве тоже мечтала о масштабных моделях. Спустя годы собрал небольшую коллекцию. А еще клеил масштабные модели. Очень нравилась авиация. Леха нам, Карлсон из... Брюховецкой. Мы уже запомнили, Леша.
1: В детстве мечтала о мотоцикле и сходить на свидание с Дэвидом Духовным.
2: Отлично.
1: Мотоцикл мне подарил муж, а вот Духовный уже, пожалуй, староват для свиданий.
2: Но вы знаете...
1: Да и я замужем.
2: При муже, который покупает вам мотоцикл...
1: Не, ну с другой стороны...
2: Это... каким-то Дэвидом Духовным,
1: ну,
2: который...
1: Ну подожди, ну это как в том фильме. Что, отказал Жанни Фриске?
2: Ну да.
1: Ну ты чего? Ну это же Дэвид Духовный.
2: Да, ну,
1: как слушай, Брэд Питт и Том Круз.
2: Не надо сравнивать Брэд Питта и Тома Круза.
1: Не Питта, а Питта.
2: Простите, я не хотел обидеть Брэда.
1: Добрый вечер. Вывинчивающаяся табуретка. Училась в музыкальной школе, и эта табуретка была просто мечта. В соседнем доме был магазин «Пианино Рояль». В витрине стояла она. За 15 рублей 40 копеек. Ого. Каждый раз проходила мимо и представляла, как мы понесем домой, как я буду на ней крутиться. Знаешь, вот мечты были у людей.
2: Нормальные мечты были. Нормальные.
1: Сообщение. Да. Сижу и думаю, вот не сбылась ведь детская мечта. В детстве я безумно мечтал, что вырасту. Куплю себе четкую вишневую девятку с тонировкой, открою свой личный прокат видеокассет и буду самым крутым, богатым и авторитетным человеком на районе. И вот я вырос. Захожу в интернет, а девятки уже сгнили. Видеокассеты никому не нужны, да и прокаты закрылись лет 20 назад. Впервые в истории человечества мечты устарели быстрее, чем люди успели вырасти.
2: Очень мудро, кстати говоря.
1: Очень мудро, очень философски.
2: Вы абсолютно справедливо все это говорите.
1: И хочется смахнуть скупую слезу.
2: Но, вы знаете, а с другой стороны, ну, понятно, что какие-то мечты, они не могут уже физически сбыться. Ну, вот напарник сейчас, например, абсолютно серьезно присматривает себе...
1: А почему нет,
2: на маркетплейсе... Нет.
1: Я 35 лет хотел железную дорогу. 40 лет хотел...
2: Если ты ее купишь... Я тебе куплю даже подарок, не какой-нибудь аксессуарчик. Вагончик.
1: Я просто моя квартира не позволит ее хранить дома, поэтому мы здесь с тобой будем.
2: Пока подъемники работают.
1: Все, ребят, на этом будем заканчивать наши веселые... мероприятие. Спасибо вам большое за компанию. Прекрасного окончания этого дня. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И, друзья, услышимся уже завтра в пятницу в 16 часов. Завтра вас, между прочим, ждет Пихтория.
1: Да, будем как-то по укороченной программе, но такой вот по пятничной, чтобы вас как-то развлекать и плавно отпускать в выходные. Расходимся.
0: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление.

0: Украина.
1: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
2: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Снова в Воронеже. Ростислав Чебыкин и 4P-Band со свежей программой. Анонс нового рок-альбома и расширенный состав музыкантов. 9 октября в рок-баре The Last of Babylon.
2: Ограничение 16+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как нигде небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Входные и межкомнатные двери по доступным ценам. Прямые поставки от завода-изготовителя. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

зле ветреных лет красит виски, сори простит. Свет, волосы в цвет, под серебро, кровь, молоко. Нет,

0: Наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика
1: капучино. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях максимально приближенных к реальным. В ходе тренировки

горячее сердце и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
5: Богучарские семечки.

0: любишь, конечно.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо. Спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
10: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия считает необходимым участие экспертов Организации по запрещению химического оружия в разработке международного документа против химического и биологического терроризма. Об этом заявил постоянный представитель России при ОСХО Владимир Тарабрин в ходе выступления на 113-й сессии Исполнительного совета организации. Дипломат подчеркнул, что ОСХО не антитеррористическая организация, однако может вносить вклад в противодействие терроризму в рамках своего мандата. Россия со своей стороны выступает за создание широкой международной антитеррористической коалиции центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций. Сервис недвижимости ЦИАН восстановил работу основного функционала сайта и мобильного приложения после утреннего сбоя, который был вызван происшествием на объекте инфраструктурного партнера. Как сообщила компания, часть инфраструктуры и процессов платформы перенесли в другие дата-центры и на резервные мощности. Затронутые данные удалось восстановить из резервных копий. Ранее Яндекс сообщил о пожаре в своем дата-центре в Сасово Рязанской области после атаки беспилотников. Работа центра временно остановлена, часть сервисов оказалась недоступна пользователям. Затронута инфраструктура. Структура специалиста устраняет последствия и восстанавливает работу сервисов. Дональд Трамп заявил, что Белый дом считает врагами всех, кто до сих пор использует термин «искусственный интеллект» вместо «сверхинтеллекта», который предложил сам президент США. Ранее ряд глав компаний, которые занимаются нейросетями, выступили за замедление развития индустрии ради безопасности. После этого Трамп начал активно высказываться по этому вопросу и, в частности, пообещал не сдерживать развитие суперинтеллекта. Президент объявил о создании сил суперинтеллекта, а также выбрал царя ИИ, которым стал директор национальной разведки Джей Клейтон. Союз европейских футбольных ассоциаций и почти все национальные ассоциации в его составе выступили с требованием реформирования Международной Федерации, смены его руководства. Среди этих ассоциаций Российский футбольный союз. Об этом говорится в заявлении УЕФА. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана – единственная из членов УЕФА, которая не присоединилась к призыву. Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино в июле объявил о плане открыть организацию мировых футбольных первенств для частных инвесторов. Это вызвало негодование футбольных федераций. В итоге ФИФА отказалась от этой идеи. Выставочный проект «Искусство Африки сегодня», куда вошли работы известных художников континента, представили в Государственном музее Востока в Москве. Здесь можно увидеть, что представляет собой современное искусство Африки южнее Сахары, от Мали до Танзании, отметили организаторы. В экспозиции представили, в частности, фотографии, коллажи, скульптуры, композиции из текстиля и костюмы из коллекции современных африканских дизайнеров. Как выяснила куратор выставки Анна Рыкова, в Западной Африке мода и одежда – это способ коммуникации друг с другом. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: наша реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
0: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
4: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит прямо.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Воронеже начали заливать фундамент нового стадиона. Переехавшую из Испании в Воронеж семью впечатлили российская медицина и образование. В Воронеже появились новые остановочные павильоны для метробуса. Как подать заявку на благоустройство дворовой территории? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Кремле согласны с мнением госсекретаря США Марка Рубио, который считает, что пока нет перспектив мирного регулирования украинского конфликта. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня Рубио заявил, что украинский конфликт зашел в тупик, и это может привести к очень опасной эскалации. В то же время он выразил надежду, что этот риск подтолкнет стороны сесть за стол переговоров. До этого издание Hindustan Times сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из трех пунктов. Он направлен на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. По словам Пескова, Москва выступает за комплексное регулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер 7 октября попал на день рождения к Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России утром узнал из новостей, что Шрёдер находится в Москве, куда прибыл по делам в компании «Глобус». Президент пригласил своего старого друга к себе домой, говорится в сообщении. О том, что Шрёдер вошел в наблюдательный совет «Гиперглобуса» российского представительства германской розничной сети, компания сообщила в начале октября. Сейчас гипермаркеты «Глобуса» работают в Германии, Чехии и России. Замоскворецкий суд Москвы отправил по стражу на 2 месяца бывшего главу научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий в НИИ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николая Посохова, сообщает РБК. С ходатайством об ужесточении меры пресечения обратился Следственный комитет. С января Посохов находился под домашним арестом по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним обвинение предъявили и бывшему заместителю начальника института Игорю Сосунову, который сразу после задержания был отправлен под стражу. Операторы мобильной связи намерены с 15 октября отключать номерную базу банков, которые не заключили с ними договоры о маркировке звонков по требованию закона. Их вызовы не будут доводиться до пользователей. Об этом шла речь на форуме «Цифровые решения». Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юрлиц и ИП введена в России с 1 сентября прошлого года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка платна для инициатора вызова, вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. До 15 октября юридическая лица должны заключить с операторами соответствующие договоры. Выставочный проект «Возрождение шедевра. Икона «Страшный суд» из Успенского собора Московского Кремля» представили в парадном вестибюле Оружейной палаты. Экспозиция приурочена к завершению многолетней реставрации древнейшего в русском средневековом искусстве иконописного образа, посвященного теме конца времен. Как сообщили организаторы выставки, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку. Это конец 14-го, начало 15 века, период расцвета древнерусской живописи, когда работал Андрей Рублев. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Фанатека на нашем радио.
4: Как большой сидит Андрюшка на ковре перед крыльцом. У него в руках игрушка, погремушка с бубенцом. Мальчик смотрит, что за чудо. Мальчик очень удивлен. Не поймет он.
5: Мы все умрем. Но не сегодня. Сегодня музыка. Андрей Куренков, «Наше радио», «Чума».
1: Слушайте «Фанатеку», и вы узнаете,
6: чем шоферы отличаются от шоферов и чем они все вместе отличаются от шоферов. И едят ли суфлеры суфле, и что тогда едят жонглеры.
1: «Фанатека» на «Нашем радио».
5: Новый релиз Сурганова и оркестра получился живой. Хотя и пролежал на полке 3 года. 20 лет юбилейный лайф – это лайф-альбом, запечатлевший в себе аудиоверсию самого масштабного, грандиозного и нетипичного для коллектива юбилейного шоу, которое прошло в 23-м году в Крокус-Сити-Холле. Из того, что Света рассказала об этой пластинке, концерт интереснее было бы посмотреть, чем послушать.
7: Странненькая была такая программа, интересная, необычная. Единственный опыт, когда мы пригласили посотрудничать режиссера, который нам все это срежиссировал. Второй интересный опыт – это когда на сцене помимо музыкантов еще находились другие артисты, причем цирковые артисты. Фактически такой музыкальный спектакль получился. Порядок песен мне показался странным. Я даже почувствовала внутреннее сопротивление, но потом все-таки отдалась режиссерскому замыслу и понимаю, что все имело смысл. Это интересно. Есть своя внутренняя драматургия, и это такое получилось повествование, сообщение многогранное, многослойное, как всегда, безусловно, содержательное.
5: Мы крайне редко играем лайв-альбомы. Обращаем внимание только если там есть какие-то очевидные раритеты, ранее не исполнявшиеся треки или хиты в новых аранжировках.
7: В этой программе прозвучали 4 песни в очень интересных оригинальных аранжировках, которые когда-то, гениально, на мой взгляд, придумал Дмитрий Сараский, потрясающий музыкант, аранжировщик. Были они использованы в спектакле «Плавание» по стихотворениям Бодлера в переводе Марины Ивановны Цветаевой. Может быть, еще остались в живых очевидцы. Давно это было. Но музыкальные идеи настолько хороши, настолько мне понравились, что я решила их все-таки увековечить. Теперь их смогут услышать миллионы.
5: Действительно, был когда-то давно такой спектакль «Плавание», но не так давно, как говорит Света, по-моему, лет 12 назад. Света в нем сыграла настоящую главную роль, а кроме Бодлера там звучали стихи Бродского, Мандельштама, Цветаевой. Песня «Мне нравится» там тоже была. А 4 упомянутых песни – это, видимо, «Весна», «Апрельская», «А дочь моя», «Горе по небу» и, по-моему, там еще «Белая» есть. Не уверен. В интернете есть запись спектакля, можно посмотреть. Сургановый оркестр. «Горе по небу».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Здесь был Вася, Коля, Петя, Андрей, Илья. Кто из нас не видел в жизни эту шаблонную надпись, в том числе и на памятниках мировой архитектуры или культуры? Кто-то даже ее сам писал. Наверняка. Группа ДМЦ решила увековечить этот легендарный ритуал в песне. Получилась вдумчивая осенняя лирика о том, что стены старых домов хранят память о тех, кто жил, любил и уходил. Поговорили о новинке с автором. Андрей, как родилась песня?
2: Песня «Здесь был я», она как будто из меня вырвалась, причем абсолютно внезапно, все как в тумане. А потом я сижу на кухне и слушаю то, что я записал себе на диктофон, и я не всегда со своими песнями доволен, а здесь я прям очень доволен.
1: Прекрасно. «Упал, очнулся, песня». Воспоминания о прошлом решили облечь в форму диалога и пригласили к микрофону Илью Кнабингофа. Он же черт, он же пилот.
2: Здесь не обошлось без участия Антона Пуха из FPG. Я к нему обратился, чтобы он помог мне выйти на связь с Ильей. Антон, так сказать, спродюсировал эту связь, за что ему огромное спасибо. Мы с Ильей списались. Илья тут же ответил: пацаны, я в теме. Сразу начал там советы там по гитарному солу давать. Вот, и мы советами воспользовались, в принципе. И после того, как Илья прислал дорожку, записанную своим голосом, мы свели, мы просто обалдели от того, как он вписался круто в песню и гармонично, и насколько мы с ним друг друга дополняем.
1: Главный вопрос. Приходилось ли тебе когда-нибудь царапать на стене «Здесь был я»? Или, может, что похуже?
2: Всю мою молодость мы протусили в моем подъезде на 9-м этаже, и у нас там действительно вся стена была просто исписана и ключами, и спичками. Мы писали цитаты из всяких песен, конечно же, рокового направления, и там играли на гитарах, радовали своим пением соседку, которая нас постоянно туда пыталась прогнать. А так-то, да, там вся стена просто исписана, там, как музей памяти. Но сейчас, думаю, там, наверное, уже все заштукатурили.
1: Ох, да, если бы мои подъезды могли говорить, то мне бы пришлось их убить. А мы, кстати, их и так убивали. И последний вопрос. Я знаю, что текст уже после записи пришлось переделывать. Что ж там было?
2: Мне первые две строчки в песне пришлось все-таки заменить, потому что там были слова, там рукописи не горят. А я, когда начал петь, у меня получаются рукописи. И я очень долго боролся куда поставить правильное ударение. И, собственно говоря, я заменил, и получилось «Родной подъезд, больной фасад».
1: Не-не-не, рукописи нам, конечно, сейчас не нужны. Никогда не нужны. Тем более в песне с таким названием. ДМЦ и пилот. Здесь был я. Родной.

0: Группа «Калинов мост», четвертый всего альбом «Узарень», «Узарень в народе», 91-й год запись, 93-й год издания. Часть московского триптиха вместе с «Выворотнем» и «Дарзой». Должен был быть вторым альбомом «Моста» в цикле «Летопись», не успели. Песня «Без страха» открывала этот альбом. Новую жизнь забытому треку 35 лет спустя решил подарить Бранимир.
1: Этот кавер приурочен к 40-летнему юбилею «Калинового моста». Это дань уважения коллективу, чьи песни прошли через мое детство. И с ними я живу до сих пор. Первоначально я планировал записать другой трек. Но когда шел в студию, слушал в наушниках альбом «Узарень» и молниеносно поменял тактику. Решил записать песню «Без страха». Она напоминает мне историю инициатического посвящения воина, когда человек, проходя тропу испытаний, борется со своими страхами. И в конце пути происходит освобождение. Это очень недооцененный трек «Калинового моста» и очень важный.
0: Ох, чувствуется, что Саша на днях побывал на виниловом заводе Кости Кинчева, проникся духом. Наверняка было что обсудить и в духовном, и в мирском направлении, ну и, конечно, в профессиональном. Бранимир. Без страха.
2: К

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Интересная такая штука приключилась тут на днях. Начну с эпиграфа небольшого. В прошлом выпуске пробросил вам новый трек Ильи Лагутенко, который нынче именуется «Уилл Лауд». Он выпустил песню «Mystify», но, судя по лентам новостей, практически никто не понял, что это текст трека «Утекай», просто на английском языке.

0: mystified. He'll be waiting for you, you will hide.
1: Flow Away когда-то давно назывался номер на англоязычном альбоме группы Мумий Тролль. Ровно 10 лет назад, кстати. Считать ли Mystify кавером на Утекай? Хороший вопрос. Не знаю. Так вот, прислала мне свой новый сингл группа «Нежданные гости». Он назывался «По ветру». Я его включил и сразу услышал, к какому ветру он отсылает. Но случайно увидел, что в выходных данных указаны, как бы это сказать, не все авторы. Я спросил Анастасию Шелеп, а все ли согласовано с автором музыки? На что Настя ответила, что не понимает, о чем я. Вся музыка и аранжировка ее мужа. Но готова выслушать мою версию. Я удивился, свою версию высказал. И чем закончилась эта история, расскажу после трека. Вы просто послушайте. Вдруг мне показалось. «Нежданные гости. По ветру».

Если вы, как и я, услышали тут песню «Молодые ветра» группы 7B, то значит, я не ошибся. Ребята из «Нежданных гостей» тоже ее услышали после моей подсказки, согласились, связались с Ваней и как-то вопрос закрыли. Слава богу. Что смешно, у них есть сын. И зовут его Демьян.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Около года назад пригласил меня Саша Кушнир послушать одну группу живьем. Это как U2, но лучше. И в России. Ничего себе, подумал я. А Саша добавил еще несколько групп, лучше которых этот коллектив. Типа Queen, Aha, что-то еще, точно не помню. YouTube помню точно. Я пришел. Группа называлась ASB. Я про нее не слышал вообще никогда. Хотя солисту на вид за 50. А дальше началось выступление в стиле очень хорошей, крепкой эстрады. Может быть, арт-рока, поп-рока. Но максимально далеко от группы YouTube. То есть Саша... Таким анонсом сильно подпортил впечатление. С этим согласились худо-бедно почти все музыкальные эксперты, говорившие после выступления. При том, что, повторюсь, там все сильно очень по музыке, по звуку, там были опознанные музыканты Леонида Агутина, но не покидало ощущение спектакля, не было жизни. И вот после концерта, типа на бис, ребята сыграли одну песню «Где ты был так долго, чувак?». И это перевернуло все с головы на ноги. Опять же, это отметили все эксперты, сказав, что вот это настоящее. Я подошел к Ивану Стришинскому после выступления и сказал, что когда они ее издадут, я с радостью поставлю. Хотя не согласен с финалом, с последней строчкой, он в той версии был сильно подчеркнут и еще раз перевернул у меня восприятие группы, добавив чуть-чуть шансона. А, и еще что важно. Песню исполняли под кадры одноименного спектакля театра «Пространство внутри», с Розой Хайрулиной и Димой Куличковым. Под впечатлением от этого спектакля и была написана песня. Именно под впечатлением, не по мотивам. Финальные слова песни, если я правильно понял и запомнил, на сцене произносит Чебурашка. В общем, мы, я, Саша Юрасов, Катя Пайменова, пожелали группе ASB записывать вот такие песни, а не те, что мы послушали. Иван кивнул. Но остался работать в своей парадигме, хотя признался тогда, что вот те основные песни вроде как и не его, и действительно ему не близки. А вот театральных у него на целый альбом. Никаких проблем, выбор артиста. И вот на прошлой неделе группа ASB выпустила первую часть того театрального альбома «Внутри, снаружи, около». И, увы, он оказался съеден основным стилем коллектива. Шаг в шансон оказался сильнее, но в шансон такой пригламуренный, тот, что принято называть нестыдным. Для той же богатой публики, но богатой правильно, со вкусом, с честно заработанным капиталом. Песню «Где ты был так долго, чувак», на мой взгляд, просто убили. Она стала ближе к творчеству группы ASB, но потеряла, как мне кажется, очень много. Свою уникальность. На пластинке она почему-то в живой версии. Более того, на трек сняли клип. Снял тот самый режиссер спектакля, и после съемок песню еще раз переделали с помощью Антона Беляева «The Mates». И я уже совсем запутался в версиях, и, возможно, моя та версия с концерта — это уже эффект Манделлы. В любом случае, на альбом стоит обратить внимание, особенно если прошлые диски или песни группы вам не заходили. ASB. «Где ты был так долго, чувак?»
2: Мы в прокуренной кухне, дым и стекло, и слова друг от друга бились так зло.

0: сидел.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Феня Колесник представляет. Группа «Дела поважнее» написала сочинение. Именно так называется их новый альбом, первый за 7 лет. Ого, немало. Сочинение на тему «Как я провел лето». 7 лет. Эти 7 лет ребята все еще на панике. Прошлый диск «Синдром самозванца» размышлял о страхе прожить не свою жизнь. Новый альбом сочинения о страхе не успеть прожить ее вовсе. Почему? Потому что всегда есть дела поважнее. Вот такие шутки за 300 выбивает у меня каждая строчка пресс-релиза. Простите, пацаны. Музыкальное меню из шугейза, постпанка, гранжа и даже серф-рока помогает найти ответы на вопросы «А кто я вообще?», «Что такое свобода?» и «Почему мне всегда мало?». Я надеюсь, что помогает. Потому что возможен и вообще обратный эффект. Думали ли вы над этим, ребята? Не дай бог. Виновата ли группа FPG, что их фанатка в Нижнем Новгороде решила разбить кучу дорогих машин во славу Антона Пуха и команды? Конечно же, нет. Но она так поняла их творчество. Ладно, к проверке сочинения.

прожить воспоминания еще раз. Но герой знает, времени мало, и страницы неумолимо кончаются. Давайте на мало и остановимся. Многоточие новой пластинки. Дела поважнее, мало.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Слушайте, группа «Дела поважнее». Проверка сочинения – это хорошая метафора к оценке отчетного альбома группы. Спасибо, ребята. Вот мне попалось сочинение группы «Перемотка» в этой толпе. 5 треков, где прям с первой ноты ты безошибочно определяешь исполнителя, не знаю, хорошо это или плохо. Но вот что я подумал в контексте сочинения. Помните, да, в школе там же было 2 оценки – за содержание и за грамотность. «Ты дотянись, осенних туч прикоснись» – 2. «Я умею ходить, потому что у меня есть ноги, я умею ходить и поэтому иду» – 2. А вот фактологические ошибки учитывались где-то? Или они в содержание входили? Вот у группы «Перемотка» трек «Скучающий в Москве». Начинается с сэмплом из «Метро».
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – речной вокзал. Платформа справа.
1: В Москве на речном вокзале платформа слева. Слушатели это сразу отметили. И даже выяснили, что справа речной вокзал – это в Новосибирске. Повлияла бы такая ошибка на оценку сочинения? Спорно. На апелляции можно было бы отбить, если бы была апелляция. Как сказали сами ребята, ну он просто в Москве скучает по Новосибирску. Хотя сами они из Екатеринбурга.

0: обратишься.
1: Группа «Перемотка» начинает писать текст песни с пометки. Повторяем куплет два раза. Минимум. Всегда. Первый трек на альбоме записан с группой «Скупка золота». Очередное пополнение в золотом запасе отечественной эстрады. К золоту, к золотым зубам, золотому кольцу, конечно же. Кстати, звучит «Скупка золота» так, как будто от этой партии отказалась группа «Сова». Перемотка и «Скупка золота» в полет.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Когда-то давно, несколько месяцев, в утреннем шоу нашего радио работали Леша Поляков и Илья Савельев со Светланой Зейналовой. Кто помнит, поднимите руки. Вижу. Знаете, куда они пропали? В этот момент я на телеканале «Россия-1» делал программу «Профилактика». Разгоняли пилот, снимали тракты. Самому высокому руководству очень не нравились ведущие. В том числе Коля Маклауд и Толя Кузичев. И вот однажды это руководство ехало в машине на работу, а у водителя играло наше радио, утреннее шоу. И мы тут же получили СМС. На нашем радио утром работают какие-то веселые чуваки, найдите их и попробуйте, чтобы оттеняли серьезность Кузичева в кадре, остальных убрать. К этому моменту Леха и Илья работали в эфире всего 3 месяца. Потом они до мая совмещали, после чего с нашего радио уволились и вели 2 года профилактику. Это называется «дело случая». Поэтому, когда группа теряет веру, перестает нам по каким-то причинам присылать новинку, решив все за нас, что она не подходит, там все такое, увлекается исключительно ритуалами пресейва и лайками, это вы зря, ребята. Используйте все. Тем более то, что дышит, то, что живое, не пластиковое. А в случае надо верить. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай – бог-изобретатель. Новая песня группы IDST называется «Пластмассовые мысли». Кстати, группа IDST по-русски называется «Швы» между нами. IDS в русской клавиатуре дадут «швы», а T — это E, но ее можно просто опустить. Просто «швы». На сегодня все. Такой была новая музыка на 2 неделе октября. Меня зовут Андрей Куренков. Вы слушали программу «Колесо фортуны». Наши встречи по четвергам и субботам, полные версии «Фанатеки» на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Хорошей музыки должно быть много. Пока. IDST. Пластмассовые мысли.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый, атмосферное давление.

0: Украина.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил рок-музыкант Алексей Горшенев. Он рассказал о второй части музыкальной трагедии «Фауст» и своих литературных предпочтениях.
0: Авторские новости.
1: Рок-викенд откроет уже сегодня группа «Пикник» концертом в Новороссийске. Вячеслав Бутусов выступит в Брянске, Ленинград, в Томске и Кемерове, Чиж с компанией в Кирове, Ария в Туле, а московские фанаты увидят двойной концерт группы «Дайте танк». Алексей Горшенев недавно представил второй акт музыкальной трагедии «Фауст». Он объяснил, почему выбрал там роль Мефистофеля.
2: Роль Мефистофеля, она интереснее любых других ролей, которые вообще, в принципе, существуют на Земле. Потому что она очень подвижная, очень гибкая. Она настолько гибкая, что ты можешь быть любым. То есть Мефистофель настолько воздушен, водянист, потому что это и вода, и воздух проникают везде, где могут. Вот здесь главная задача артиста – это понимать, это ощущать. И главное, что Мефистофель под видом добра несет в себе зло. То есть он в одном лице может играть и добро, и зло.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Солнце Ландау» в театре Вахтангова и «Маяковский» в Ленкоме Марка Захарова. Театралы Петербурга идут на «Мастера и Маргариту» с Екатериной Климовой. В Казани выбрали «Палачей», а в Уфе спектакль «Соври мне правду». Алексей Горшенев признался, что хочет глубже постичь суть театра и рекомендовал спектакль «Комната Адлера» в театре Ермоловой.
2: Мы ходим в театр и в Петербурге тоже примерно раз в месяц. Это меня интересует, я хочу узнавать суть театра. Я бы сам с большим удовольствием пошел бы на режиссерские курсы. Потому что есть идея воплотить Фауста только в другой форме чуть-чуть, в современном мире. Но для этого я должен учиться. Это тоже инструмент.
1: Музыкант также поделился литературными предпочтениями. Он предупредил, что понять Данте можно только через книгу итальянского учителя Франко Нембрини.
2: Нужно искать единомышленников. Они могут быть и авторами. Мои единомышленники – это Сергей Есенин. Читайте его. Для начала. Читайте Роберта Шекли, Рэя Брэдбери. Это тоже мои единомышленники. Читайте Карла Юнга. Философ-психолог. Попробуйте прочитать Карла Маркса «Капитал». Тоже я вот над ним страдаю. Это интересно. Попробуйте почитать Гёте, Данте, «Божественная комедия». Это сложно. Данте читайте через прочитывание такого, не писатель, он школьный учитель итальянский, Франко Нембрини. Через него попытайтесь понять «Божественную комедию».
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет гоночный ретро-блокбастер «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости. Наше радио. Сделано в России.

0: за сценой.
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Группа Times Square и Dramatic записали совместный трек, а гитарист группы Кипелов Вячеслав Молчанов готовит сольный альбом. Но обо всем по порядку. Группа Times Square и Dramatics представили совместный трек «Муза». По словам Кати Dramatics, музыкантам удалось создать мощную атмосферную композицию, которая точно понравится слушателям. Интересно, что сниппеты к «Музе» снимали в той же локации, где Times Square в 2017 году снимал клип на песню «Эго».

летать! Но... Трек «Муза» уже доступен на всех цифровых площадках. Гитарист группы «Кипелов» Вячеслав Молчанов представил первый сингл со своего дебютного сольного альбома. Песня получила название «Одинокие». Одновременно с релизом трека музыкант опубликовал клип на него. Главную роль в видео исполнил сам Молчанов. В кадре он предстает в образе тоскующего аристократа, который возвращается в огромное пустое поместье и вспоминает прошлое.

0: Судя по соцсетям артиста, скоро нас ждет еще один релиз. Музыкант показал кадры со съемок второго клипа. Работа над видео кипит в заснеженных горных пейзажах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
4: Богучарские семечки.

0: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проекта.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Кремле согласны с мнением госсекретаря США Марка Рубио, который считает, что пока нет перспектив мирного регулирования украинского конфликта. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня Рубио заявил, что украинский конфликт зашел в тупик, и это может привести к очень опасной эскалации. В то же время он выразил надежду, что этот риск подтолкнет стороны сесть за стол переговоров. До этого издание Hindustan Times сообщило, что Индия предложила России и Украине план перемирия из трех пунктов. Он направлен на сокращение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. По словам Пескова, Москва выступает за комплексное регулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер 7 октября попал на день рождения к Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России утром узнал из новостей, что Шрёдер находится в Москве, куда прибыл по делам компании «Глобус». Президент пригласил своего старого друга к себе домой, говорится в сообщении. О том, что Шрёдер вошел в наблюдательный совет «Гиперглобуса» российского представительства германской розничной сети, компания сообщила в начале октября. Сейчас гипермаркеты «Глобуса» работают в Германии, Чехии и России. Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу на 2 месяца бывшего главу научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий в НИИ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николая Посохова, сообщает РБК. С ходатайством об ужесточении меры пресечения обратился Следственный комитет. С января Посохов находился под домашним арестом по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним обвинение предъявили и бывшему заместителю начальника института Игорю Сосунову, который сразу после задержания был отправлен под стражу. Операторы мобильной связи намерены с 15 октября отключать номерную базу банков, которые не заключили с ними договоры о маркировке звонков по требованию закона. Их вызовы не будут доводиться до пользователей. Об этом шла речь на форуме «Цифровые решения». Обязательная маркировка звонков на мобильные телефоны от юрлиц и ИП введена в России с 1 сентября прошлого года в рамках первого пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Маркировка платна для инициатора вызова, вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. До 15 октября юридически лица должны заключить с операторами соответствующие договоры. Выставочный проект возрождения шедевра «Икона Страшный суд» из Успенского собора Московского Кремля представили в парадном вестибюле Оружейной палаты. Экспозиция приурочена к завершению многолетней реставрации древнейшего в русском средневековом искусстве иконописного образа, посвященного теме конца времен. Как сообщили организаторы выставки, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку. Это конец 14-го, начало 15 века, период расцвета древнерусской живописи, когда работал Андрей Рублев. Популярный канал «Радио.НСН» проник все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учения – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросигнала. Сирен гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила, на что я действительно способен, где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Нет вестей с небес, да в моем стакане

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учения – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отработали. Отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учений – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отрабатывается весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

красные, звезды исключительно местные. Все ждем вот-вот попрет и покатит, и кто-то, конечно, за это заплатит. Новый сценарий получим под утро, мизансцены роли помним как будто. И снова в массовке, а по факту один, третий звонок.

Сам-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
0: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

друг, о ком сейчас твоя печалится забота? Я помню голос искренность, звук, в котором доброты всегда звенела нота. Ты говорил, что мир уже у наших ног, и что достать с небес звезду любую

теперь и кто твой друг, и почему тебя без жалости забыли? Ты так внезапно изменил весь мир вокруг, лишив его сверкания серебристой пыли. Я не скажу при нашей встрече ничего, лишь буду слушать и

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территории в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. В Воронежской области проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Старт мероприятию накануне дал заместитель председателя правительства региона Алексей Гиричев. О постановке задач участникам доложил начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель. Главная цель учения – проверить слаженность действий органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, максимально приближенным к реальным. В ходе тренировки отработали весь алгоритм действий от получения сигнала и принятия управленческих решений до практических мероприятий по защите населения и территорий. Жители Воронежской области приглашают принять участие во всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Если вы знаете ребенка или молодого человека до 23 лет, который пришел на помощь человеку в трудной ситуации, совершил смелый и достойный поступок, проявил активную гражданскую позицию, смог преодолеть серьезные жизненные испытания, расскажите о нем организаторам. Истории лауреатов ежегодно входят в почетную книгу «Горячее сердце» и становится примером мужества, доброты и ответственности для сверстников. Подать заявку можно до 1 декабря на официальном сайте инициативы. Завтра в Воронежской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.40 до 10.43, а сразу после на одну минуту произойдет временное замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, некоторых радиостанций и программ сети проводного радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проверка проводится ежегодно для определения степени готовности тех средств оповещения во время звучания электросирен. Гражданам необходимо соблюдать спокойствие и оставаться на своих местах. Это были новости региона.